0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. Оранжевый – из-за ливней, гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах до 21-24. Температура воздуха по области 35-37 градусов, местами 32-34. В Барановичах 32-34, в Бресте и Пинске сегодня 35-37.

0: Радио Брест.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлена.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. Оранжевый – из-за ливней, гроз и ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах до 21-24. Температура воздуха по области 35-37 градусов, местами 32-34. В Барановичах 32-34, в Бресте и Пинске сегодня 35-37.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. Оранжевый – из-за ливней, гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах до 21-24. Температура воздуха по области 35-37 градусов, местами 32-34. В Барановичах 32-34, в Бресте и Пинске сегодня 35-37.
0: Слухай наших.
2: Сердце на куски

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С MaxLine'ом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. Оранжевый – из-за ливней, гроз и ветра. По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах до 21-24. Температура воздуха по области 35-37 градусов, местами 32-34. В Барановичах 32-34, в Бресте и Пинске сегодня 35-37.
2: Реклама.
3: Ого-га-га-га! На поле выходит Макслайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-920-77-77. Возможность получения премии не связана с риском получения убытков.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
1: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
5: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Ольга Фалиева. Доброе утро. В Беларуси сегодня начинается выдача сертификатов ЦТ. В Республиканском институте контроля знаний уточнили, что документ можно будет получить по месту, где абитуриент проходил тестирование. Сертификаты выдаются строго под подпись, которая ставится в ведомости. В РИКС напомнили, что для получения документа, подтверждающего прохождение испытаний, необходимо предъявить паспорт, а также аттестат об общем среднем образовании или диплом. Кроме того, абитуриент обязан иметь при себе пропуск с отметкой «Тестирование прошел». Завтра на сцене Брестского академического театра драмы состоится премьера постановки «Брестская крепость». Легендарный спектакль возвращается на сцену театра спустя 40 лет к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Постановку впервые представили в Бресте в 1953 году. Она не сходила с театральных подмостков треть века. «Брестская крепость» была сыграна около 1000 раз в Беларуси и за рубежом. В БАТ решили вернуть знаковый спектакль на сцену. Сценарий доработали, убрав некоторые исторические нестыковки, проконсультировавшись с сотрудниками мемориального комплекса «Брестская крепость герой». В постановке задействованы более 30 артистов разного возраста. Основной упор сделан на человеческие чувства и взаимоотношения между людьми во время войны.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Беларуси обновлены тарифы на ремонт по автогражданке. Об этом сообщили Белта в Министерстве финансов. Сегодня вступает в силу приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию об установлении среднеарифметической стоимости одного нормочаса работ по восстановлению ТС. Это значит, что при расчете выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств страховщики будут опираться на новую стоимость. В Минфине пояснили, как изменились расценки для разных видов транспорта. На легковые грузовые авто, автобусы до 3,5 тонн, прицепы к ним, а также квадроциклы, мотоциклы и мопеды, стоимость выросла на 14,8%. Для грузовиков, прицепов и полуприцепов к ним, автобусов свыше 3,5 тонн, троллейбусов рост составил около 13%. Стоимость зависит от страны производителя техники. И в завершение о спорте. Сегодня на Брестском гребном канале стартует открытый чемпионат Беларуси по академической гребле. В соревнованиях, которые продлятся по 4 июля, примут участие сильнейшие спортсмены из всех областей страны, а также экипажи из России и Таиланда. Более 180 участников выйдут на старт, чтобы побороться за медали и право представлять страну на чемпионатах мира и Европы в олимпийских классах лодок. Спортсмены выступят на дистанции 2000 метров. Церемония открытия сегодня в 14 часов, в 15 старт предварительных заездов. Вход для зрителей свободный. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый – из-за ливней, гроз и ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах до 21-24. Температура воздуха по области 35-37 градусов, местами 32-34. В Барановичах 32-34, в Бресте и Пинске сегодня 35-37.
2: Слухай наших.

Начинается утро с любимой мелодии. Мне кажется, что может быть лучше, дорогие друзья. А в начале этого часа только самый классный, заряженный, прохладительный плейлист. Желаем каждому из вас, чтобы сегодня все было хорошо. Все случилось. Кто-то там обещал синоптики, говорили о том, что будет чуть ниже градусов, чем есть на самом деле. Но по области сегодня тоже обещают высокую температуру. Поэтому, друзья, охлаждаемся, просыпаемся вместе, обнимаемся, заряжаемся энергией друг от друга и полетели навстречу новому дню. Всем привет! И пусть сегодня все обязательно будет хорошо. Здесь Юля Майская. Отличного старта нового дня!

0: Что ни день, то праздник.
1: Ну как, друзья, сказать праздник? Да, 1 июля на календаре 2026 года. Праздник, конечно же, старт второго летнего месяца. Грусть, конечно же. По какой причине? Да потому что первый летний месяц уже позади. И кто-то из нас, большинство, друзья мои, так или иначе не понимают, как июнь так успел пролететь, промчаться, просто мимо пройти. Что говорить? Давайте будем правду говорить сегодня. Друзья мои, мы будем говорить правду, мы будем шутить, мы будем смеяться. Смеяться, улыбаться, потому что, знаете ли, начинать рабочий день в среду, середина рабочей недели, первое число, международный день шутки сегодня. Ну-ка расскажите, что у вас с чувством юмора, а? Понимаете ли вы чужой юмор? Обладаете ли вы своим юмором? Есть ли у вас какие-нибудь козырные шуточки? Рассказывайте об этом. В общем, международный день шутки сегодня, праздник для тех, кто умеет разрядить обстановку, так сказать, одной меткой фразой. В отличие вообще от первоапрельских розыгрышей, да, сегодня никак. Какого обмана, друзья мои, не надо. Только правдивые, классные шутки. Кстати, ученые давно доказали, что смех продлевает жизнь и снижает стресс. Это мы все знаем с детства. Так что сегодня можно считать хорошую шутку полезной профилактикой. И смело, конечно же, делиться этой самой козырной шуточкой с окружающими.
2: Слушайте, ну жить, шутя, это, конечно, большое достижение человечества. Но если разобраться, ну есть-то доля юмора. И, наверное, в каждом утре, и в каждом дне, и, собственно, в каждом поступке, который человек так или иначе пропускает через себя. А что же сегодня приходится делать, друзья? Пропускать не только шутки, но еще и яркие солнечные лучи. Ну, до этого были изобретены прекрасные солнечные очки, день которых отмечается сегодня во всем мире. Между прочим, ученые действительно считают, что первые солнцезащитные очки начали носить аж в 17 веке. Вначале на обычные стекла находчивые умельцы стали наносить вот такую вот цветную краску или лак, которым сейчас пользуются наши дорогие дамы, что создавало эффект затемнения. Вот попробуйте мне сказать шутку в лицо. Ни одна мышца на моем глазу не дернет. А все почему? Потому что я буду находиться в солнцезащитных очках.
1: Это да, друзья, такая вот история, когда солнцезащитные очки могут защитить от стыдливого взгляда, от взгляда нетрезвого, правда, от всякого рода взгляда завистливого.
2: Вот, с этого надо было начинать.
1: Друзья мои, сегодня, в общем, солнцезащитные очки — это и защита, и модные акценты, и надежный способ скрыть кое-что, о чем я сказала выше. В общем-то, идеальный праздник для начала июля. И если вы обладаете сонными очами, друзья мои, то можно нацепить на нос солнечные очечи для того, чтобы с самого утра перестать щуриться и действительно улыбнуться этому дню.
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за ливней, гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24. Температура воздуха по области от 35 до 37, местами до 34. В Барановичах плюс 32-34, в Бресте и Пинске сегодня 35-37, выше 0.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Знай наших.

0: Всем привет, друзья! Ну что, вы знаете, сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я расскажу вам о том, кто они, представители зодиакального круга, которые умеют слушать и с которыми можно договориться. Вообще, в нашей современной жизни, так или иначе, вы знаете, понимаешь четко, что договариваться и умение, и навык этот в современном мире, друзья мои, так или иначе, очень актуален. В общем, умение договариваться. Здесь я кому веду, друзья мои. Прямо сейчас раскрою все карты. Итак, астрологи выделили следующих представителей зодиакального круга. Договариваться проще всего. Загибайте пальцы. Ищите в своем окружении глазами этих людей. С весами, близнецами и рыбами. Да, оказывается, весы – главные дипломаты гороскопа. Они всегда ищут компромиссы, стремятся к балансу. Умеют анализировать аргументы оппонента и находят решения, устраивающие обе стороны, но все-таки на свою сторону периодически тянут больше в своих интересах. Близнецы – отличные, в общем-то, коммуникаторы, да, открытые к диалогу. Они легко идут на уступки, если им, в общем-то, какие-то предоставят логичные выводы, способны быстро адаптироваться к любой ситуации. В общем, с близнецами тоже легко договориться. Ну и рыбы, слушайте, оказывается, с нами договаривайся не хочу. Мы практически на все согласны, но до определенной ступени, до определенной точки. В общем, рыбы обладают высокой интуицией, мягким характером. Они скорее уступят и договорятся без конфликта, на чем станут тратить энергию на выяснение отношений. Но это, опять-таки, до определенной точки. А потом, рыбки, мы же знаем, да, происходит буря. В общем, вы знаете, не буди лихо пока, но тихо, это про нас, про рыб. Пока мы плаваем на мелководье, друзья мои, все спокойно у всех вокруг. Но как только, друзья мои, это называется «берегись». В общем, желаем вам, чтобы сегодня не пришлось договариваться, а если да, то чтобы обязательно все получилось.
1: О, действительно, берегись и рыб, и троеточие, и автомобили, и так далее, и тому подобное, до определенного состояния, друзья мои. Какого состояния гороскоп, когда все будет понятно и логично на день грядущий? Буквально через композицию вернемся и обо всем расскажем.

0: А вот и гороскоп.
1: Ну что ж, друзья, начинаем с вами, конечно же, с гороскопа традиционно в этот прекрасный второй месяц первого числа лета. Ну и, конечно же, начнем с вас, дорогие овны. Сегодня-то желание решить все за несколько минут может сыграть против вас. Если вопрос не требует срочного ответа, дайте себе немного времени. После небольшой паузы ситуация станет понятнее.
2: Далее, тельцы, что касается вас, то не тратьте время сегодня зря. В первой половине дня звезды будут на вашей стороне, и этим нужно обязательно воспользоваться. А еще, тельцы, день окажется благоприятным. Будете, в общем-то, находить, в общем-то, чего? День окажется благоприятным для тельцов, которые находятся в поиске работы.
1: О,
2: вот,
1: как?
2: Выделяем вот эту категорию. Новых деловых партнеров или хотят расширить свое дело. Расширяйте сегодня, середина рабочей недели, самое время.
1: Ну что ж, близнецы, ваш энтузиазм сегодня может оказаться сильнее реальных возможностей. Прежде чем соглашаться на новую просьбу или проект, честно оцените свои силы. Лучше приятно удивить результатом, чем потом искать оправдание.
2: Раки, что касается вас, не плохой день для решения финансовых вопросов, особенно важных, касающихся не только вас, но и ваших близких. А еще день начнется удачно, особенно для тех, кто запланировал на первую половину дня важные переговоры либо деловые встречи.
1: Ну, неудачный момент для львов, не повод считать весь день испорченным. Позвольте себе ошибаться и не требуйте от себя невозможного. Сегодня окружающие оценят вашу искренность гораздо выше безупречности.
2: Девы, что у вас? А день подходит прекрасно для творчества, романтики, занятий, которые приносят удовольствие. В общем, девы, не откладывайте сегодня то, что делает вас счастливым.
1: Весы, если давно хотели обсудить что-то значимое, не переносите разговор снова. Чем дольше вы молчите, тем сложнее становится сделать первый шаг. Сегодня подходящий день для спокойного и честного общения.
2: Скорпиончики, что касается вас, день будет насыщен общением, новостями и неожиданными встречами. Вы легко найдете нужные слова даже в непростых ситуациях. Скорпионы, ваша уверенность сегодня поможет убедить окружающих.
1: Ну что ж, стрельцы, желание успеть абсолютно все может привести к тому, что важные дела останутся незавершенными. Выберите одну главную цель и сосредоточьтесь на ней.
2: Козерожки, вы сможете сегодня уверенно двигаться к своим целям и вдохновлять при этом окружающих собственным примером. Не сомневайтесь, козероги, в своих решениях. Они будут правильными.
1: Ну, водолечки, если обстоятельства дня сегодняшнего складываются иначе, чем вы ожидали, не воспринимайте это как поражение. Иногда именно неожиданный поворот приводит к лучшему результату.
2: Рыбы, что касается вас, день благоприятен для командной работы, обсуждения идей и совместных проектов. Ваша открытость, рыбы, сегодня приведет к интересным знакомствам. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Пусть обязательно все сложится. И сегодня будьте первыми там, где вам это необходимо. Ведь сегодня 1 июля.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио «Брест».

0: сплю и вижу.
1: Ох да, друзья мои, замедлите время. Иногда, когда мы становимся старше, нам так хочется ощутить на себе это замедлительное время. Как хочется попасть действительно в те минуты, когда мы чувствовали себя счастливыми, беззаботными, когда они несли абсолютно ни за что ответственность, друзья мои. Так вот, вы знаете, в снах периодически мы можем это сделать. Отмотать время назад. Так можем мы поступить исключительно во снах. И вернуться в определенный отрезок своей жизни. 33-код-399-00-11, номер студии Вайбера. Многие из вас знают, что рубрика «Сплю и вижу» посвящена вашим снам. Мы разбираемся, что же ваши сны означают наяву. И, между прочим, сегодня Екатерина, большая молодец, с самого утра уже прислала сообщение и пишет: «Доброе утро! В рубрику «Сплю и вижу» мне сегодня снилось, как я вернулась в детство. То есть я маленькая, с мамой, с бабушкой. Это было что-то невероятное. К чему бы этот сон?» – спрашивает Катя у нас. Катя, а мы готовы рассказать. В общем, сны о детстве, конечно, часто символизируют потребность в безопасности, отдыхе или возвращение к простым радостям. Это вместе с тем, говорят сонники, подсознание такое вот может указывать на то, что вам не хватает заботы, или вы столкнулись с ситуацией, которая активизировала старые модели поведения из прошлого, и вам хочется, чтобы вас немного пожалели. Поэтому, Катюша, кто-то рядом с вами сейчас. Быстренько вот под крылышко туда раз, и просто подходите, смотрите в глаза человеку и говорите: пожалей меня, пожалей меня. А иногда, мне кажется, такой вопрос, так или иначе, когда человеку отправляешь, не вопрос, а просто призыв к действию, просто вводит других в ступор, и человек может интуитивно раз и обнять вас, поэтому вот.
2: Слушайте, Екатерина, а вот вам, между прочим, очень сильно повезло, поскольку вы вот таким вот нехитрым действием ушли в бессознательное детство, и, между прочим, вас можно поставить наравне с не кем-то, а самым настоящим Полом Маккартни. Между прочим, участник The Beatles утверждает, что впервые услышал мелодию, ставшую впоследствии невероятным хитом под названием Yesterday, именно во сне. Поэтому, Катюш, всех вам творческих успехов и благ хочется пожелать. Ну и, конечно же, чтобы сны приносили только удовольствие.
1: А мне хочется пожелать вам спокойствия. Если вы действительно в своем сне вернулись в детство, может быть, стоит съездить к бабушке в деревню, если сохранился домик, друзья мои. Либо действительно заняться тем, что вам приносило в детстве удовольствие. Сало на палке пожарить, картошку вот эту запеченную в костер бросить вместе со своими детьми, родными, близкими. Сделать это, выехать куда-нибудь к речке, друзья мои. Но самое главное, помнить о том, что у нас пожароопасная обстановка сейчас в стране от жары и так далее. Поэтому, друзья, приятности и соблюдения всех мер безопасности.
0: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии новостей Ольга Фалеева. Доброе утро. В Брестской области в январе-мае этого года привлекли более 2 миллиардов 700 миллионов рублей инвестиций. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик во время заседания. По итогам 5 месяцев рост ВРП составил 2,9%. Объемы увеличиваются во всех основных отраслях. В промышленном секторе сохраняем позиции по росту. Темп 104,1%. Приросли в обрабатывающей промышленности и энергетике. Строительные отрасли вышли на темп 101,7%. Процента по строительно-монтажным работам. Петр Пархомчик обратил внимание, что в сельском хозяйстве воловая продукция во всех категориях выросла. Обеспечено задание по инвестиционной деятельности. Высокие результаты получили на внешнем рынке. К другим новостям. Немецкое правительство поступает нехорошо. В Германии много активистов, которые выступают против этой агрессивной политики. Таким мнением в беседе с корреспондентом Белта поделился житель Германии Вольфган Кислинг. Он не впервые гостит в Беларуси. В этот раз приехал как турист вместе с группой художников из Германии. Не единожды бывал и в Брестской крепости, которая у него особое отношение. Я себе постоянно задаю вопрос, как чувствуют себя здесь люди после того, что случилось тогда, после того, что делает сегодня Германия. Мы проводим акции, мероприятия, потому что эта повестка снова несет опасность войны. Не должно повториться то, что случилось тогда, убежден Вольфганг Кислинг. Он признался, что ему сложно осознать чувства белорусов по этому поводу. «Не стыдно за то, что делает наше правительство», – добавил мужчина. По его словам, крупные немецкие медиа систематически распространяют лживую информацию о Беларуси и России. Будучи в Беларуси, он ощущает, что люди едины и ценят мир.
0: Новости.
1: Жителя Кобринского района ожидает суд за хранение оружия и патронов, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области. Фигурантом стал 62-летний мужчина. Он более четверти века назад нашел 88 спортивно-охотничьих винтовочных патронов и хранил дома. По заключению эксперта, они являются боеприпасами к ручному нарезному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы. В 2024 году обвиняемый приобрел обрез и карабин, а затем внес изменения в их конструкцию. Также он сделал глушитель карабину. Весь арсенал хранился у мужчины дома до изъятия сотрудниками милиции. Обвиняемый пояснил, что хранил оружие и боеприпасы, осознанно зная об уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело. И в завершение. Сегодня в Беларуси вводится обязательный налоговый минимум для плательщиков налога на профдоход. Теперь ежемесячно такие граждане должны заплатить в бюджет как минимум 45 рублей, независимо от полученных доходов. Прежде такие плательщики добровольно фиксировали свои полученные доходы, то есть формировали чеки в приложении «Профдоход», а с них отчислялось в качестве налога 10% суммы. Но кто-то вел деятельность периодически, и тогда налоги за некоторый срок мог вообще не платить. Теперь введен базовый минимум для всех. Для тех же физических лиц, кто является получателями пенсии, минимальная сумма налога устанавливается в размере 18 белорусских рублей. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый – из-за ливней, гроз и ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах до 21-24. Температура воздуха по области 35-37 градусов, местами 32-34. В Барановичах 32-34, в Бресте и Пинске сегодня 35-37.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, друзья мои! Первый день второго летнего месяца. Я уж не знаю, на что это должно вас сподвигнуть. А может быть, у вас, не знаю, появятся какие-то новые зарисовки жизненные и планы на июль. Я уж не знаю. Друзья мои, вы знаете, невероятное количество лагерей. Да-да, именно лагерей крутейших, таких развлекательных для взрослых появилось. Я была, правда, удивлена. Обычно лагерь там языковой, это конно-спортивный, просто спортивный, для детей огромное количество. А тут, друзья мои, целый лагерь для взрослых режиссерских, где можно снимать кино, где можно учиться снимать кино и так далее. Для себя открыла, правда, новые детали, новую веху в своей жизни. Безумно этим заинтересовалась, друзья мои. Поэтому, кто его знает, может быть, Юля Майская еще срежиссирует что-нибудь. Очень даже я на это надеюсь. Друзья мои, и такую цель я для себя оставлю. Именно в этот день. Именно 1 июля, друзья мои, день режиссера. Вообще, можно так сказать, что нам, женщинам, иногда вот дано право было свыше когда-то срежиссировать, в том числе, чужую жизнь. Мы производим эту жизнь на свет в виде продолжения себя же в наших детях, друзья мои, поэтому... Я вам хочу сказать, что я почувствовала себя режиссером в самом лучшем контексте этого слова именно 1 июля 18 лет назад, потому что моему сыну сегодня, Назару, исполняется 18 лет. Сын, и если ты меня слушаешь... Кстати, студийный показывают 808. Восьмерка, моя любимая цифра. Это все не просто так, сын. Я прям не собиралась тебя поздравлять здесь посредством радио сейчас на всю Брестскую область. Я знаю, что слушает нас онлайн по Беларуси в целом. Сын, 18 — это много. Но мать у тебя по-прежнему молода душой, телом и сознанием. Поэтому расти, радуйся, наслаждайся. Пусть будут только самые надежные, крутейшие люди рядом. И пусть тебя всегда везет. И при этом оставайся порядочным, честным, добропорядочным человеком. Правда, это много. Кажется, что, ну, что ты там желаешь? А это база просто, это много. Сын, я тебя люблю. Я к чему? День режиссера сегодня, Романенко. Ты в своей жизни что срежиссировал, расскажи.
2: Слушай, в своей жизни я, наверное, все-таки был больше наблюдателем, чем режиссером. Знаешь, прекрасно быть и сценаристом одновременно, и актером, и, собственно, как в той знаменитейшей песне группы «Градусы». Но, я думаю, что, знаешь, все самое большое, все самое счастливое еще ждет не только меня и наших радиослушателей впереди, поэтому ждем с, надеемся и верим. Ну, по чуть-чуть, может, где-то и режиссируем.
1: Вообще, на самом деле, вот режиссер, казалось бы, о, крутая работа, что там, ничего сложного, так интересненько, так же круто. Люди, ну давайте так, честно, это как мама маленького ребенка, которого родила, и потом его растит, каждый этап что-то новое, и совсем все непросто. Так и в режиссуре. За каждым любимым фильмом стоит чье-то видение, бесчетные дубли. А вот со знаменитой фразой, да? Камера, мотор, поехали! Сегодня повод сказать спасибо тем, кто дарит нам историю на экране, друзья мои, тем, кто показал этому миру невероятное количество фильмов, друзья мои. И сегодня отличный повод их пересмотреть.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Хочется удивлять этому миру, хочется влюбляться, друзья мои, конечно же, поражаться. Поражаюсь чему? Потому что до сих пор стоит жара. Что происходит, друзья мои? Люди, о людях мы говорим сегодня. Как спастись от этой жары, если вы к ней уже попривыкли, живете без кондиционера, друзья мои, и вместе с тем без вентилятора, то вы большой молодец. Вас должно пугать это все, потому что можно превратиться в Шакиру, если очень долго, знаете ли, отсутствовать без вентилятора и всех вот этих вот охлаждений. Штук. Друзья мои, ну что, будем охлаждать вас треками. К слову, мировая музыкальная сцена действительно продолжает удивлять масштабными событиями. Да, про Шакиру не просто так вспомнила. Шакира и Burna Boy возглавили Billboard Global, друзья мои. Песня «Day-Day-Da», официальный гимн чемпионат мира по футболу 26-го года привела Шакиру и Burna Boy на вершину чарта. Историческое достижение, надо сказать. Правда, это первый вместе тем официальный гимн чемпионат мира, которому удалось возглавить этот чарт. Вот так вот. На 7-й неделе присутствия в чарте трек поднялся 7-й на первую строчку, собрав около 32 миллионов стримов за пределами Штатов. Друзья мои, это невероятный показатель. Вывод следующий, так или иначе. Делай свою работу не для себя, а для людей, с любовью, чем бы ты ни занимался. То ли, может быть, складывал, я не знаю, шурупчики в коробку, то ли, может быть, записывал треки. Каждому абсолютно свое. Делайте свое дело хорошо и будете в нем обязательно успешны.
2: Ну, кстати, вот в день режиссера хотелось бы продолжить тему не менее знаменитых актеров, режиссеров. Я так понимаю, что каждый из них в свое время снял по картине как минимум. Собственно, новость следующая. Анджелина Джоли отказалась от отношений после развода с Брэдом Питтом. Кстати, действительно, она недавно на интервью призналась, что все последние годы после развода с бывшим экс-мужем она не состояла в романтических отношениях. По словам звезды, после расставания с супругом около 10, между прочим, лет назад, она сознательно решила, что личная жизнь не должна быть в приоритете, если все силы уходят на воспитание детей. Действительно, с этим невозможно не согласиться, поскольку знаю, что Анджелина Джоли является прекрасной матерью, многодетной матерью, матерью внимательной, и, собственно, посвятив все свое свободное время воспитанию детей, да, закончив вроде как актерскую карьеру. Она недавно появилась на одной из красных дорог в Париже с громкой премьеры фильма «Кутюр», где она исполнила роль режиссера. Ну, в общем-то, действительно, такие вот интересные моменты в ее жизни происходят и сейчас, поэтому что хочется сказать? Пожелать ей удачи, сил, терпения, ну и, конечно же, оставаться самой прекрасной и замечательной мамой на свете.

0: Погода. Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за ливней, гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра, порывами до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24. Температура воздуха по области плюс 35-37, местами 32-34 градуса тепла. В Барановичах сегодня плюс 32-34, в Бресте и Пинске 35-37 со знаком плюс.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
2: В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Prime Omni» с автоматическим подъемом мопов на ковре, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-30.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши треки.

кем вы были, друзья, уж я не знаю, друзья мои, но кем вы стали, точно знаю. Люди, которые так или иначе, проснулись 1 июля, второй день, нет, второй месяц

0: конец лета. И так или иначе, конечно же, стали думать о том, какие планы выстраивать на июль. Пусть он будет для вас особенным, друзья мои.
1: Да, действительно, особенным. И особенным он стал еще в плане температуры, друзья. Вот если смотреть с высоты птичьего такого, знаете, перегретого полета, не только в Беларуси, но и во всей Европе, жара накрыла остальных с головой. Действительно, предыдущие дни температура одержалась выше 35 градусов тепла, и, например, в Нидерландах местные жители также нашли спасение. Вот в местном аэропорту ребята взяли, да, и надули вот эти вот бассейны огромные, надувные, значит, налили туда воды, и в свое удовольствие отдыхают, дефис, значит, принимают какой-то багаж, дефис, значит, проводят людей к, значит, самому борту, значит, самолета, ну и, собственно, наблюдают со стороны, как многие люди тоже, наверное, перегреваются вот в этих больших, огромных летающих аппаратах, ну и, собственно, сотрудники аэропорта наблюдают за тем, как самолет взмывается вверх, знаешь, вот так вот где-то с грустью, наверное, думают о том, как же им не повезло лететь в самолете большом, душном, нагретом на протяжении 3 часов, а они где-то там внизу плескаются в бассейне, возможно, с какими-то фруктовыми коктейлями и планами на ближайшие выходные.
0: Да, планы на жизнь какие, друзья мои? Вот иногда спрашиваешь у людей, они говорят, ну как, планы на жизнь в ближайшие, уж не знаю, а такие дальновидные, ну, прожить до 60, нет, до 70, нет, до 80 было бы очень даже неплохо. А жизнь ведь прекрасная штука. И чем больше живешь, тем больше нравится. Заметили такое, да? Вообще, реально, только можно шутить на тему «дожить до 100 лет». Как думаешь, доживешь до 100 лет? Вроде хихоньки да хахоньки, друзья мои. А на самом-то деле это не шутки. Да, попробовать прожить, оставаясь человеком честным, уважающим окружение свое. И когда тебя окружает до 100 лет, это, мне кажется, задача со звездочкой. Вы знали, что у нас вчера вот буквально, да, последний день первого летнего месяца поздравляли со столетием великолепную, красивую женщину. Да, в общем, имя-то какое — Броня. Броня Хаимовна, да, которая отметила свой столетний юбилей. Ветеран труда с более чем 44-летним стажем. Начала профессиональный путь, кстати, в 1945 году в Жлобинской конторе когда-то. Потом работала даже на Брестской почте почтовым агентом, оператором, бригадиром связи. И тогда не было гаджетов, тогда не было социальных сетей, тогда не было стиральных машин. Вот таких, друзья мои, все сами. Большие молодцы. И этот труд позволил так или иначе прожить человеку до 100 лет. И это невероятно. Друзья мои, давайте будем ориентироваться вот именно на таких людей. Выбирайте для себя правильные примеры, и пусть в жизни обязательно будет чем гордиться.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: эфире Майская и Романенко.
1: Проверь меня, если сможешь.
2: Готовы мочь, уметь и проверять, друзья мои. С самого утра, знаете ли, такие страшные слова, такие страшные глаголы. Мочь, уметь, проверять. Дайте только проснуться, правда, 84. Друзья мои, начинайте старт нового дня с прохлады. А это значит, просыпайтесь вместе с нами в 4 утра. Проснулись и знаете, что где-то в городе Бресте ходят два человека, которые тоже спешат на эфиры.
3: Ну, страшно становится за нас.
2: Романенко, расскажи мне, пожалуйста, твой самый комфортный отрезок дня для жизни.
3: О, мой самый комфортный, но это после работы 100%.
2: Вечер.
3: Скорее всего,
2: вот сейчас я спрашиваю про отрезок, где ты себя ощущаешь прям очень комфортно. Не вяжись к работе, отдыху.
3: Так, я буду вязаться, наверное, исходя из температуры, да, вот из комфортной вот такой вот обстановки. Ну, конечно, это вечер. Конечно, это всегда что-то в промежутке между 7 и 10 вечера. 19-22. 0-0, скажу проще. Вот такой вот промежуток. Я чувствую себя абсолютно спокойным и человечным человеком.
2: Я знаю, почему.
3: Да, почему?
2: Потому что, если что, ничего не прилетит в Телеграм, если что, тебе никто не позвонит. Поэтому ты чувствуешь себя комфортно.
3: А я вчера практически чувствовал себя комфортно на некоторое время.
2: Пока я не позвонила.
3: Пока Юля Майская не позвонила.
2: Да мне тоже было хорошо, пока ты не взял трубку. Если бы взял, я бы тоже почувствовала.
3: Да, если бы взял. Ну ничего, мы обменялись, знаете, вот этими совместными звонками друг с другом. И, знаете, вот ничего не произошло.
2: Слушай,
3: оказывается.
2: А знаешь почему? Молчаливые звонки. Вот они так работают.
3: Вот оно понятие, звонок. Знаешь, это даже не молчаливый, это холодный звонок. Вот есть такое понятие холодного звонка. Вот это прогрев, значит, человека, который должен перезвонить. Ну, хорошо, принимается. Юль, скажи, пожалуйста, вот мы с тобой как-то касались тем твоих питомцев, твоих любимых животных. Вот скажи, пожалуйста, как звали твоего первого питомца?
2: Прошка.
3: Прошка?
2: Его
3: это
2: звали
3: кто
2: Прошка.
3: Был? Прошка.
2: Это был хомяк.
3: О!
2: Черный-белый. Прошка. Я кормила
3: почему
2: его капустой. Потом однажды шла мыть баночку трехлитровую вместе с ним, где он жил. Это же дети Советского Союза. Так. Там у нас, знаешь ли, да, хомяки жили в банках. Это сейчас в клетках. Это он инклюзив там у них и все дела. А раньше трехлитровая банка. Огурцы съели, понимаешь, зимой. Банка появилась. Хомяка завели. Шла мыть банку однажды. Споткнулась о коврик или что. И банка упала и разбилась. И собственно, Прошка выжил. Не смотри на меня так. Все было хорошо.
3: Хорошо. Мне почему-то в каких-то вот моментах я думал, что ты хотела, может быть, искупать своего Прошку. Решила налить воды в банку, чтобы он не
2: мучил
3: там поплавал.
2: Романенко, ты же меня знаешь. Да не в жизни. Я буду муравья спасать до последнего и кричать: люди, расступись, муравей идет. А ты что? А касательно хомяка уже, да, вообще. А, кстати, расскажи мне, а ты вот про домашних животных, я уж тоже у тебя спрошу.
3: Да, давай.
2: А у тебя были домашние животные?
3: Конечно. У меня были коты преимущественно. До меня была собака. Я ее не помню, но, как мне рассказывали, это было самое удивительное, самое милое животное. Значит, во всем подъезде мы тогда жили, то есть в 9-этажном подъезде. Дома ее очень все многие любили. Она в какой-то момент сбежала.
2: Друзья мои, а если ты сказал сейчас, что это удивительный момент, то для меня сейчас наступил безумно странный момент.
3: Так.
2: У меня жила собака, да, была, но я ее не помню просто. Я ее просто не помню. Это просто. Это как это работает?
3: У меня жила
2: в твоей
3: собака,
2: голове?
3: Но мы не пересекались.
2: В общем,
3: я жил себе на себе.
2: Я ее не помню.
3: Нет,
2: я только помню,
3: маленький.
2: Как мне сказали, что
3: совсем
2: она сбежала.
3: Маленький.
2: Все, я
3: совсем
2: поняла.
3: Маленький был,
2: Романенко,
3: да.
2: Это был не вопрос.
3: Да.
2: Это был просто разогрев.
3: Так.
2: Теперь основной вопрос. Романенко, лови.
3: Давай.
2: Расскажи мне, пожалуйста, какое самое теплое воспоминание делает тебя добрее?
3: Самое теплое.
2: Да.
3: Это школа. Это промежуток между 9 и 11 классом. Это каждый день. Это
2: правда?
3: Каждый день. Это 9, 10, ну, 11
2: ты
3: уже
2: не
3: так.
2: Ты не учился? Прогуливал уроки? Что?
3: Нет. Ты знаешь, ответственности было как будто бы немножечко меньше, потому что я понимал, что после 9 класса я остаюсь в любом случае в 10 и перехожу, значит, в 11. Далее поступаю в ВУЗ, поэтому, знаешь, как будто бы связь между мной и экзаменами была потеряна. На все 4/4. И все. Я был таким счастливым человеком, Майск, ты даже представить не можешь.
2: Это невероятно. Школьные годы чудесные, Романенко, 8:58, поэтому ты свой вопрос мне не успеешь задать. Новости в начале часа. Мы послушаем наших коллег из службы новостей, что они скажут по области, какие новости по стране тоже. Ну и прогноз погоды обязательно от них узнаем.
1: Проверь меня, если сможешь.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Специализированный холдинг агросервиса намерены создать в Брестской области. Такая информация озвучена во время заседания Брестского облисполкома. Центральный вопрос повестки – развитие райагросервисов и оказание ими услуг. В частности, стратегия предусматривает создание холдинга «Брест-облагросервис» и вхождение в его состав 8 предприятий. Уже принято соответствующее решение облисполкома. Намечено, что холдинг сконцентрируется на нескольких направлениях. На базе Березовского моторо-ремонтного завода и Брестского райагросервиса планируется выпуск не менее 3 единиц новой техники в год. На базе Кобрина, Громаша и Жабинковской сельхозтехники создание современных технических центров МТЗ и Гомсельмаш. Предусматривается увеличение объема оказываемых услуг, увеличение количества технических центров, рассказал генеральный директор Брест-облагросервиса Владимир Махнач. По его словам, на предприятии используются разные варианты для оперативного приема и обработки заявок от сельскохозяйственных организаций по телефону, на сайте и в мессенджерах. Для расширения ассортимента и увеличения объемов реализации в нынешнем году расширен штат сотрудников, завершается строительство дополнительного склада в Бресте. В условиях глобальных вызовов и переустройства миропорядка понятие независимости приобретает особый статус. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Эдуард Северин. Спикер отметил, опыт и практика показывают, суверенитет не данность, его нужно отстаивать, сохранять, оберегать. В стране принят ряд документов, которые четко показывают, защита суверенитета является стратегическим интересом Республики Беларусь. Исходя из многолетнего опыта и динамики современности, мы сделали выводы и четко обозначили определенные направления развития, механизмы противодействия рискам и угрозам. Сегодня, когда западные элиты пытаются переписать историю и стереть из мировой памяти неудобные для себя моменты, долг каждого гражданина встать на защиту исторической справедливости, сказал Эдуард Северин.
3: Когда мы говорим о новых документах, в том числе новой редакции концепции национальной безопасности Республики Беларусь, принята уже на уровне конституционного статуса Всебелорусского народного собрания, мы четко обозначили, что суверенитет и независимость являются стратегическими интересами Республики Беларусь. Именно исходя из того опыта, политического опыта, экономического опыта, опыта духовного развития, мы сделали свои выводы, мы четко обозначили определенное направление развития, мы четко обозначили механизмы противодействия рискам, вызовам, угрозам, и более того, я еще раз подчеркиваю, новая редакция концепции национальной безопасности Республики Беларусь накладывает функцию субъекта обеспечения национальной безопасности, а, собственно, мира и независимости именно не только на специализированные институты, например, армия, но и на каждого гражданина Республики Беларусь. Мы видим, что активно начинает развиваться политика реваншизма. То есть мы видим, что отдельные нации, которые как раз-то виновны в том, что белорусы потеряли каждого третьего, отказываются от своей ответственности и пытаются вот эту ответственность, эту обязанность снести эту вину сквозь десятилетия, они снимают с себя.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Международный пленэр «Лицо истории», посвященный 85-летию начала Великой Отечественной войны, продолжается в Брестской области. К нему присоединились около 15 творцов из Беларуси, России и Германии. Европейцы приехали в нашу страну по безвизу. Они стали участниками памятных мероприятий 21-22 июня и уже посетили ряд знаковых исторических мест региона. Пленэр продлится до 4 июля. Его программа довольно насыщенная. Например, интернациональная группа планирует поездку в городской поселок Домачево, где посетят место расстрела немецко-фашистскими захватчиками воспитанников детского дома и установленный в память об этом событии монумент скорби и протест. Также художники хотят побывать в Бресте на мероприятиях в День независимости Республики Беларусь. Брест является воротами между Востоком и Западом и мог бы быть местом посредничества в вопросах мира. Такое мнение в беседе с корреспондентом Белта высказал житель Германии Оливер Шнейман. Он является соорганизатором международного пленэра в Брестской области. Беларусь и Россия помнят о последствиях войны. В Германии такого не происходит. Я делаю вывод, что это влияет на людей. Население на Востоке знает, что такое война, каковы ее последствия и насколько это все ужасно. В Западной Европе люди забывают, что на самом деле означает война, отметил мужчина. Такая безответственная позиция транслируется через компьютерные игры и отдельные медиа. Поэтому особенно молодые люди или дети воспринимают войну как игру. Но правда выглядит совсем иначе, и люди должны ее осознавать, подчеркнул Оливер Шнейман. В Брестской крепости продолжаются работы по консервации руин бывшего монастыря Бернардинок на Волынском укреплении, сообщает телеграм-канал горосполкома. В июне начали масштабную расчистку помещений первого этажа и перекрытий над подвалами от завалов. Для безопасности в наиболее ветких помещениях подвала установлены временные опоры на период производства работ. Проводится бережная сортировка старинного кирпича из завалов. Его планируют использовать при последующей реставрации, чтобы сохранить историческую аутентичность объекта. В Брестской области раскрывают практически каждое четвертое киберпреступление. Такая информация озвучена на брифинге в УВД Брестского облсполкома. Особое внимание уделили мошенничеству в социальных сетях и на торговых площадках. Например, в Инстаграм злоумышленники размещают объявления о продаже мебели, подарков, новогодних украшений или аренде жилья по заниженной цене, требуя предоплату, отметили в УВД. Эксперты рекомендуют использовать дополнительную виртуальную карту для онлайн-покупок, включать двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах и соцсетях. Также набирает популярность схема инвестиций в криптобиржи и акции. Многие потерпевшие становятся невольными соучастниками преступлений. В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
2: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый – из-за ливней, гроз и ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах до 21-24. Температура воздуха по области 35-37 градусов, местами 32-34. В Барановичах 32-34, в Бресте и Пинске сегодня 35-37.

0: Райская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Самое доброе утро. 9:09 студийные показывают. Друзья мои, здесь команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Я сказала дважды «друзья мои» за секунду, да? Или за 30 секунд.
2: А нам не сложно.
1: Друзья мои, вообще на самом деле-то хочется что сказать. Конечно, не хватает вас. Посредством нашей рубрики «Народная перекличка» мы готовы зачитывать ваши сообщения с большим удовольствием. Станьте частью прямого эфира «Радио Брест». Напишите нам на студийный вайбер, откуда вы, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». Какой населенный пункт, маленький или большой городок? Может быть, белорусская деревушка в первом регионе, где вы слушаете нас? А может быть, вы за пределами страны, но благодаря онлайн-вещанию тоже звучим мы в ваших наушниках и динамиках. Расскажите нам об этом. Radio-brest.fm.by, наш сайт. Заходите, кликайте кнопку. Давайте будем ближе друг к другу.
2: Ну и, собственно, будет не лишним напомнить о рубрике, какой сейчас узнаете.
3: Народная перекличка.
2: Да, вот так вот мы потихонечку, даже нет, наверное, берем нахрапом ваше сообщение, которое вы отправляете нам на студийный вайбер. И с огромным удовольствием мы готовы зачитать сообщение от Анжелики. Да, здравствуйте, пишет Анжелика. Можно ли передать привет? А с большим удовольствием хочу я вам сказать. Действительно, вот, кстати, моя коллега Юля Майская спрашивала, а вот поинтересоваться неплохо было бы, а где вы слушаете нас? Друзья мои, в машине или дома на колонке? Да, спасибо большое, вот, кстати, привет Александру, пишет Анжела, от жены и детей. Мы тебя очень любим, чаще улыбайся.
1: Анжела вместе с тем написала, что слушает нас везде, правда. И да, в машине, и дома, и на колонке. А вот тут хотелось бы определить, а какой населенный пункт? Анжела, вы представитель города Бреста, вы представитель первого региона Брестской области, тоже нам обязательно расскажите. Здесь и Женя Домарев появился.
2: Доброе утро,
1: человек,
2: Евгений,
1: которого мысленно я обнимаю, ровным счетом, как и всю вашу семью. И оказывается, вы вчера лицезрели Бресту свою супругу. Семья замечательных людей. Я, правда, об этом узнала только после. Крутых, красивых, талантливых ребят, которые, находясь в Туле, живя в этом городе-герое, слушают утреннее шоу «Самое доброе утро» и «Радио Брест» в целом. Навещают здесь, знаете ли, могилы своих предков, приезжая сюда на важные праздники, на День Победы, День Независимости Республики Беларусь. Друзья, у нас уже через пару деньков. И Женя здесь с семьей появился, из России приехал специально для того, чтобы вместе с нами отметить главный государственный праздник нашей страны. И вот сообщение от Жени.
2: Юлия, Влад, добрейшего вам утра, отличного настроения и приятного дня. Вчера открыли пляжный сезон, так бы и сидели в воде. Дети были в каком-то невероятном восторге. Сегодня решили повторить, может, и на катыши съесть. Никаких может, Евгений. Берем и едем, берем семью и плавненько отправляемся к водоему.
1: Да, там плавненько просто плаваем.
2: Ну, все же ложится на уста, конечно же.
1: Правда. Да. Чистейшая вода, яркое солнце, дорогие мои, и получение витамина D неизбежно делает свое дело. Вот тем самым витамином, которым мы заполняем свой организм сегодня, 1 июля, обязательно нам в расходе пригодится в зимние месяцы, друзья мои. Кстати, вы знали, что именно в этот день, 1 июля, да, в далеком 1911 году было использовано слово впервые «витамин», да, при описании определенных химических ингредиентов для оздоровительной диеты. Так что, друзья, витаминов, да и побольше каждому сегодня.
2: Ну и, собственно, с этим словом, с которым сталкивается каждый житель Бреста и Брестской области, в том числе и Вячеслав, который пишет нам «Павлина Васиди», не изменяет любимому радио. Всем июльский привет!

0: Реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

0: Почему я сейчас читала звучание этих слов на английском? Ну почему? Ну почему? Это, например, ну почему я должен идти на работу, если, да, действительно жара? Если у меня кондиционер отсутствует, например, в кабинете. Друзья мои, вообще есть действительно абсолютно законные формы того, что вы можете обратиться, если вдруг у вас не обеспечено место рабочее всем необходимым для адекватной работы в жару, можно действительно абсолютно есть законные какие-то инструменты для решения этого вопроса. Ну, а если вы человек, который работает сам на себя, не ходит в офис, у него свой кондиционер, свое одеяло, своя чашка, никто ничего не берет, а свой один-единственный стул и расписание тоже свое личное, не с 8 до 18, а так, как вы желаете, тогда, возможно, вы блогер. Да, неплохо. Но еще круче, если вы блогер-миллионник. Тоже вообще вау, правда? Ну, слушай, оказывается, блогер-миллионники теряют влияние. Да, есть определенная такая статистика. Как могло так получиться? Кто-нибудь думал вообще, что такое может вообще в этом мире произойти? Блогеры-миллионники теряют действительно внимание. За последние несколько лет действительно цифра эта существенно изменилась. Если раньше главную роль, конечно, играли идеальная картинка, безупречный там визуал, да, и тщательно выстроенные ленты в социальных сетях, то сегодня аудитория все больше ценит искренность, открытость 100%. И живое общение. А вот мне кажется, блогеры-миллионники не умеют вот этого делать. Все вылизанное, все вычищенное, все очень красивенькое, гладенькое.
1: Ну, за редким исключением, не могу сказать.
0: А люди вместе с тем хотят видеть настоящих нас, эмоции наши, истории, ценности, правда. Именно поэтому бренды вместе с тем все чаще сотрудничают не с крупнейшими блогерами-миллионниками, а с авторами, которые имеют высокий уровень доверия и сильную эмоциональную связь со своей аудиторией. Так что, друзья мои, еще один важный тренд, конечно же, развитие себя честного. Поэтому если вы хотите быть блогером, но, в общем-то, думаете, да куда мне до них? Да я чего, особо у меня ничего нет. Есть искренность, настоящий вы, и это уже много. Так что действуйте, пусть обязательно все у вас получится.
1: Но если мы действительно продолжаем за честность и за правду, матушку, я напомню, друзья мои, что у вас действительно была шикарнейшая возможность вчера прикоснуться к, как минимум, прохладной погоде, но уже ближе к такому ночному времени суток и наблюдать красивое серебристое небо. Действительно, вот прошедшей ночью над Беларусью, над нашей страной, пролетали серебристые облака. И это достаточно редкое атмосферное явление. Крайне разряженные облака, которые возникают на высоте 80 километров над поверхностью Земли и видны наверняка вот в глубоких сумерках. Ну, конечно, наблюдать, кстати, такое явление можно исключительно летом. И не только на Земле, чтобы вы знали. На других планетах, таких как Марс, тоже есть такое явление, как серебристое небо. Ну, понятное дело, фотографии с Марса нам не отправляли, но вот в социальных сетях наших белорусов можно было даже это увидеть.
0: Слушай, пропустила, потому как я вчера была поздним вечером достаточно на пляже Заречном у нас в Бресте и наблюдала не серебряное небо, а еще что-то такое матово-красно-бургундии, какое-то там вот непонятно розово-пурпурное. Это было красиво. Ровно еще там красивые брещане отдыхали у нас на пляже Заречном, и, знаешь, даже наблюдала. Да, я думаю, так, этот тут загорел. Значит, это, наверное, из Турции прилетело. Это, наверное, в Египте было. И тут понимаю, что я рассматриваю, купальник девушки, ее загар. Чуть выше поднимаю глаза и понимаю, что это моя знакомая. Подхожу и говорю, слушай, ты отель 5 звезд, 3 звезды, где была?
1: Она мне говорит... И все на погоду.
0: А она говорит, здесь пляж Заречный. Не изменяю своему городу, своей стране и не езжу ни в какие Турции, потому что мне и здесь хорошо. Но загар просто отменный. Вот что значит быть дисциплинированным в получении загара. Это даже надо лечь и лежать, понимаешь, не вставая, чтобы было так красиво. Слушай, не по мне это.
1: Слушай, вот ты знаешь, вот по поводу бургундии, я так понимаю, это оттенок особый, правильно, Юль?
0: Да, да, красивый, который доступен только дисциплине.
1: Дисциплине, да, действительно. Вот если и наблюдали вчера с высоты птичьего полета или космоса спутника ту самую бургундию, вот сравнится ли она с тем самым серебристым небом? И вот, не знаю, по поводу бургундии такой музыкальной группы нету, а вот серебро очень даже есть. Давайте послушаем.

0: Погода. Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за ливней, гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду, в отдельных районах 21-24 метра в секунду. Температура воздуха по области от 35 до 37 с плюсом, местами 32-34 выше 0. В Барановичах плюс 32-34, в Бресте и Пинске 35-37 выше 0.
1: Реклама.
2: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.
3: Сейчас смотришь, поставь.

Как правило, в такую жару действительно приходится спасаться чем-то подручно. Подручно вкусным, подручно сладким, охлажденным, желательно мороженым или полуфабрикаты. Ну, смотря какие цели вы начинаете преследовать для себя, как для человека, который живет в большой семье. Порадовать мороженкой или действительно приготовить какой-нибудь вкусный крем-суп, используя правильные ингредиенты. Ну, вот, собственно, к чему я, друзья мои, веду. Во многих магазинах в наш прекрасной соседке страны, в Москве, появились корзинки со специальными, значит, такими вот выемками, ради которых или благодаря которым можно узнать размер кольца вашего возлюбленного или возлюбленной. В общем-то, на тех самых продуктовых корзинках разместились, значит,

0: Ты такой, в августе, хорошо, в августе. А вот какого года он взял и не уточнил? Это тоже мы уже, знаете ли, щелкаем как орешки. А вообще, если говорить конкретно о цифрах, друзья мои, это сегодня день второй половины года. И если вы обещали своей возлюбленной, в общем-то, взять ее в жены во второй декаде 26-го, уже надо усиленно готовиться, усиленно готовиться. В общем, день второй половины года – это тот самый праздник, ради которого можно достать список вообще новогодних обещаний и вообще всех обещаний. И честно свериться, что из задуманного уже случилось, что еще должно произойти. Ну и главная мысль для утешительной, мне кажется, такой истории: впереди еще ровно половина года, друзья мои. А значит, времени начать что-то новое вполне достаточно. И обещаний тоже, может быть, еще достаточно. Но женитьба неизбежна.
1: Ох, ну надышаться-то, конечно же, придется в этой жизни, друзья мои. Либо какими-то любовными перипетиями, историями из жизни, ну и, конечно же, композициями, которые так или иначе сопровождают молодых людей в ЗАГСах после росписи, ну и во время церемонии, правда?
0: Сейчас,
1: ведь?
0: Да, нас послушали, наш выход, и, наверное, кто-то, кто за рулем сидит, подумал, это что, сейчас нам угрожали по радио, да? Жениться, жениться. Не, я обещал, но не собирался, это разные вещи. Ну, люди, это жизнь.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Друзья мои, а вы когда-нибудь задумывались о том, полезно ли нам периодически забывать хоть что-нибудь? Вообще, говорят эксперты, полезно забывать на какой-то период какие-то важные дела, откладывать их, и вместе с тем, знаете ли, это защитная реакция для сохранения и оптимизации работы нашего головного мозга. Особенно, когда есть многозадачность, сверхзадача, когда ты должен выполнить нечто в короткий срок, знаете ли, прикинуться не валенком. Ни в коем случае не путай. А именно, абсолютно честно заявить всем окружающим коллегам, родным и близким точно. Слушайте, я на завтра все забуду. Просто сразу вас предупреждаю, чтобы не было недоразумений. Я на завтра все забуду. Для того, чтобы в понедельник прийти на работу со светлой головой. Правда, друзья мои, так бывает. Поэтому можно, кстати, сегодня попрактиковать такую историю. Ну и помните о том, для того, чтобы голова с холодным решением, мне кажется, сегодня действительно работала, на вашу пользу, друзья мои, не пере... как это сказать?
1: Горевать.
0: Вот, не перегревайтесь, дорогие да. друзья, пожалуйста. Меры предосторожности.
1: И ну, предрасположены, вот и предосторожны.
0: Я что хотела сказать?
1: Слушай, я тоже что-то хотел сказать.
0: Кипарики, панамки, наши все сегодня. Потому что по-прежнему оранжевый уровень, красный уровень да. опасности сохраняется по Брестской области и по Беларуси в целом. Поэтому, дорогие друзья, берегите себя. Судя по тому, как мы здесь сейчас ведем эфир, да, правда? Можно подумать, что и мы тоже перегрелись.
1: Вот.
0: А Маска, это молодец. Есть. Ты знаешь, ну, я вчера наблюдала человека, который перегрелся. Что с ним было? Это так. была и тошнота, это было головокружение, это была температура у человека, и это был озноб.
1: Вот, что
0: друзья мои,
1: то не
0: это не шутки. Пожалуйста, берегите себя.
1: Да, и по поводу сохранения вот своих каких-то вот воспоминаний и в целом сохранения наших каких-то активных, да, действий, манипуляций, вот мне кажется, что я действительно живу завтрашним днем. Вот повторяю ту самую фразу, которую сказала Юлия Майская, я на завтра все забуду. Вот так вот мы, друзья, и живем. И стараемся как-то выживать в эту аномальную, ну, какую-то противоестественную погоду, которая, ну, так вот взяла как-то и свалилась, потоптала нас на территории Беларуси, Бреста и Брестской области. Поэтому, друзья, спасайте в водоемах, действительно, пейте постепенно, не быстро, короткими, скажем так, манипуляциями, шагами. Ну и, конечно же, наблюдайтесь вместе с друзьями, чтобы вы там не перегревались. В общем, следите друг за другом.
0: Это хороший такой мем, знаешь, я не уставший. На меня просто наступила жара с самого утра. Поэтому имеем то, что имеем.
1: Это правда.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко с официальным визитом находится в Республике Индонезия. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Сегодня глава белорусского государства встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. «Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что все это реализуемо», – отметил президент.
2: Уважаемые друзья, я думаю, мы уже многие вопросы до этой встречи обсудили. Тем не менее, возможно, возникли какие-то вопросы, которые нужно будет решить без волокиты. Я к этому готов. Знаю, что и в области сельского хозяйства, в области поставок и совместного производства медицинских препаратов, ветеринарных препаратов, продуктов питания. Мы обсуждали темы. Также ряд других проблем. Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо. На закрытых тем сотрудничества с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложения взаимно. Хотели бы, чтобы без всякой волокиты и задержек, если мы будем создавать у вас здесь предприятие по совместному производству интересующих вас товаров. Вот, поэтому вполне возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо, а мы прямо скажем наши возможности. Но еще раз подчеркиваю, чтобы определиться с нашими возможностями, вы посмотрите Беларусь, на что способна страна. Вы хорошо знаете, что наши возможности – это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. Тоже знает, что это была одна из самых развитых стран мира. Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям. И самое главное, я знаю цели, к которым вы стремитесь. И на пути к этим целям мы можем быть вам полезны с нашими технологиями.
0: Новости.
1: Новым генеральным директором РУП «Брест-Облгаз» станет Дмитрий Шавловский. Накануне коллектив предприятия проводил на заслуженный отдых генерального директора Евгения Казимирчика, который более 12 лет возглавлял предприятие, а газовой отрасли посвятил свыше 3 десятилетий. За плечами нового руководителя более 30 лет работы в газовой отрасли. Он прошел профессиональный путь от слесаря по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов до первого заместителя генерального директора ГПО «Белтопгаз», сообщает телеграм-канал Минэнерго. К исполнению обязанностей Дмитрий Шавловский приступит 6 июля. В Беларуси с сегодняшнего дня начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей к школе. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В ведомстве отметили, что такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Доход не имеет значения. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа 2025 года на каждого ребенка-школьника. Выплата начнется с 1 августа. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей по месту учебы ребенка. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за ливней, гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. В отдельных районах 21-24. Температура воздуха по области 35-37, местами 32-34. В Барановичах 32-34, в Бресте и Пинске 35-37.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Вот, кажется бы, не взять нам и понедельники не отменить, потому что будет теряться старт новой рабочей недели, и со вторника как-то ее начинать непривычно. А взять бы да и пошутить так в среду, чтобы раз, и шутка запомнилась, два, и работать захотелось, три, и на работу в четверг бежать захотелось бы быстрее в коллектив, где действительно улыбаются искренне и шутят. Друзья мои, чувство юмора так или иначе объединяет. Международный день шутки сегодня. Мы напомним, отмечайте его вместе с нами, присоединяйтесь и шутите. Вообще, на самом деле, для того, чтобы правильно и грамотно шутить, друзья мои, оказывается, нужно, да, пара-пара-пам, много читать. А вы как думали, да. А вообще, если серьезно, то шутки, юмор – это такие мощные социальные инструменты. Они не только помогают снять напряжение, но и, конечно, стимулируют выработку эндорфинов. Поэтому мы испытываем такое определенное счастье, когда дело доходит до кое-какой шуточки. За разный смех, да, вот же говорят, что смех заразителен, а если шутка удачная, то, собственно, смеяться можно бесконечно. Оказывается, мозг человека мгновенно реагирует на чужой смех, делая его заразным. Романенко, как ты думаешь?
2: Я.
1: Ты умеешь шутить?
2: Я думаю, это уже хорошо. Это уже полдела майское. По поводу шутить, ну, это видно со стороны. Тем более тебе, Юля Майская, видно. И нашим радиослушателям, поэтому я воздержусь.
1: Тогда у меня вопрос. Почему ты не умеешь шутить?
2: Я умею шутить, вот. Но я не умею отшучиваться. Вот в чем вопрос, друзья мои. Да, ты знаешь что, мне так кажется, что шутка шутки рознь. Все равно нужно понимать, насколько эта шутка попадает в человека, насколько она социально ориентирована. Не будем уходить далеко в дебри. Ну и вообще, мне кажется, знаешь, в каждой доле шутки есть доля шутки. Это вот и первое, и последнее, что я хотел сказать.
1: Вот поэтому, Романенко, я и спросила у тебя, почему ты не умеешь шутить, Романенко? Ну, слушай, оказывается, вот ты сейчас засмеялся, знакомые шутят смешнее. На подсознательном уровне для каждого человека наши знакомые нам люди шутят смешнее для нас, чем люди малознакомые. То есть вот так устроен наш мозг. То есть вероятность рассмеяться от шутки знакомого человека в разы выше, чем от шутки незнакомца. Проводили более того исследования на эту тему, и эта гипотеза доказана. А еще животные тоже шутят и способны шутки понимать. Способность там смеяться от щекотки, понимать простые элементы игривого юмора шуточного, присущие не только нам, людям, но, оказывается, собакам, шимпанзе и даже крысам. Вот для меня это удивительно.
2: Я вот все-таки понимаю, я вот все-таки не совсем понимаю, к чему ты видишь. Ты хочешь отправить меня в зоопарк ближайший, чтобы я все-таки пошутил шимпанзе?
1: Да нет, потому что, оказывается, крысы умеют шутить, а я даже, собственно, и не знала, понимаешь?
2: Ага, вот, ну что. Нет, я-то понимаю. Понимай, да недопонимай. Влад Романенко. В общем-то, я знаю, к чему Юлия Майская ведет. Наверняка к очередному пост-опросу, который появится на странице уже совсем скоро. Так что переходите, голосуйте. Ну, а я, знаете, вот так вот склонив голову, пойду почитам. Почитаю, да, трое в лодке, не считая собаки. Наверное, знаете, вот от этой книжки стоит оттолкнуться.
1: Слушай, это такая авторская вот это вот издание. Троеточие, после там, да, трое в лодке, не считая собаки, троеточие, и за ними плыла Майская. Вот, может...
2: А Романенко держался за ногу.
1: Весло, Романенко, тебя спасет.
2: Ох, я и есть весло, друзья. Главное не потонуть в этой жаре, друзья, так что будьте аккуратны.

0: Итак, друзья мои, если у вас с нами, в общем-то, не натянуты отношения, а самое что ни на есть невероятное притяжение, тогда мы этому рады. Слушай, я вот подумала, что иногда между людьми должно быть какое-то определенное притяжение, чтобы один пошутил, второму не смешно от шутки, но он при этом смеется. Выглядит, так, наверное, это со стороны нелепо, но я тебе хочу сказать, что я вот в данном контексте никогда не смеюсь от шутки, которую не понимаю. А многие люди говорят: не смешно мне, глупая шутка. С другой стороны, слушай, не факт, что это глупая шутка, просто тебе она непонятна. Ведь остальной категории людей, 10 человек, а ты просто 11, им всем понятно, а тебе нет. Поэтому бывает такое в жизни, конечно. Друзья мои, ну и сегодня мы решили запустить пост-опрос. Вообще, коль говорим мы, что сегодня день шутки, а смех продлевает жизнь. Вы когда-нибудь смеялись громко в тихом месте, а? Был ли опыт у вас неудачный, а может быть, очень даже удачный? Когда-нибудь. Дорогие друзья, давайте пообщаемся на эту тему.
1: Да, заходите на нашу официальную страницу Радио Брест ВКонтакте и голосуйте. Пост-опрос уже для вас. Вместе с нами, собственно, будем это делать. Ну и, конечно, к концу часа обязательно подведем итоги. Но мне вот хотелось, знаешь, что спросить, Юля. Вот скажи честно, как часто ты не понимаешь шуток своих близких и коллег? И как часто тебе приходится либо отмалчиваться, либо отшучиваться? Вот, знаете, вот выходя из этой неловкой ситуации.
0: Ну, первое. Майская никогда не отмалчивается. Второе. Шутки моих коллег...
1: И второе, и третье.
0: Шутки моих коллег мне, как правило, всегда понятны. Абсолютно. Другой вопрос, что они бывают не смешными. И в эти моменты я не смеюсь. Хотя шутки мне ваши абсолютно понятны. Мне просто не смешно, понимаешь, да? Далее. Что еще было за вопрос?
1: Как ты отшучиваешься? Вот как ты выходишь из неловкой ситуации, отшучиваясь?
0: Да? Идеально.
1: Это хорошо. Вот это было очень хорошо. Ох, друзья мои, идеально отшучиваться, либо действительно отмалчиваться, либо принимать эту шутку таковой, какая она есть. Вы знаете, самое ужасное, когда ты находишься в компании друзей, и тебе приходится смеяться в коллективе, дабы не быть той самой белой вороной, которая ничего не понял. Вот как часто вы оказываетесь и в такой ситуации, в ситуации белой непонятной вороны, тоже пишите студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375-код-33-399-0011.
0: Ну и заходите в официальную группу Радио Брест ВКонтакте. Мы спрашиваем у вас сегодня, а вы когда-нибудь смеялись громко в тихом месте? Например, библиотека. Может быть, совещание. Может быть, ну не можете удержаться. Почитали в паблике какую-то шуточку, либо еще какую-то фразу смешную. И не можете остановиться, когда нужно тихо, а как бы из тебя идет этот смех безудержный. Варианты ответов «да», «нет», «бывало». Голосуйте за один из них. В окончании этого часа подведем итоги поста опроса.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевые из-за ливней, гроз и ветра. По информации пресс-службы гидромета, сегодня на Брещи непеременная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильный ливень, невозможен град. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 35 до 37 с плюсом, местами 32-34. В Барановичах сегодня плюс 32-34, в Бресте и Пинске 35-37, выше нуля.
2: Реклама.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: Ой, друзья мои, ждать это хорошо. Вообще, ожидание иногда бывает самым приятным. А вот когда наступает тот момент, которого ждали долго-долго, и он все как-то не сопоставляется с вашими ожиданиями, вот тут появляются вопросики. Исчезает чувство юмора, как-то улыбка сходит с лица и так далее. Лучше, когда ожидания, да, приятные, а получается еще лучше, чем было запланировано, друзья мои. Тут и шутки-прибаутки, тут и смех, и тут как итог, что правильно. Продолжение жизни. Ведь смех так или иначе продлевает нашу с вами жизнь, друзья мои. Сегодня в этом интерактивном часе мы решили с вами пообщаться в день-то, да, Международный день шутки, решили пообщаться на следующую тему. Заходите в ВК, официальная группа, мы у вас там спрашиваем, а вы когда-нибудь смеялись громко, в тихом месте, а? Бывало ли у вас такое? Друзья мои, рассказывайте, пожалуйста, нам об этом, что я имею в виду здесь по тихим местам.
1: Да,
0: это
1: пожалуйста.
0: Может быть библиотека, могло бы. Транспорт, когда еду, вроде тихонечко смеюсь, а, собственно, люди уже оборачиваются, да. Важная встреча, ну, когда действительно словил смешинку и остановиться не можешь. Дисциплина, мое все, но здесь не сработало. И ты просто вот держишь себя в руках, в устах, чтобы смех не вырвался, а тут на тебе. Га-га-га, как говорят в народе.
1: Да, слушай, а я тебе честно скажу, на своем примере лично наблюдал такое, когда ехал в общественном транспорте, стоял молодой человек и слушал, что в наушниках. Наушники такие большие были, которые вот прям, знаешь, вот не вот эти вот капельки, а вот которые прям прилегали к его голове. И он что-то очень забавное, очень смешное смотрел, значит, по смартфону своему. И тут засмеялся в голос. И каково было мое удивление, что, ты знаешь, что парень максимально не растерялся. Вот это настолько так органично это вписалось в картину того дня, что некоторые люди просто, знаешь, мило заулыбались, посмотрели и, наверное, что-то вспомнили о себе. Наверное, просто где-то про себя сказали, ну, молодо зелено, да и прекрасно, раз чувство юмора имеется, это же не заразительно, это же намного лучше, чем если бы кто-то просто кричал в общественном транспорте и говорил какие-то небылицы, да?
0: Ну, друзья мои, вообще шутки шутками, либо говорят шутки ради,

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
2: Самое доброе утро. Если не шутите, друзья мои, Международный день шутки отмечается сегодня. Поэтому мы желаем вам сегодня смеяться от души, так, чтобы на несколько лет продлить себе эту классную, потрясающую жизнь, друзья мои. А значит, дать себе больше возможностей. Поэтому смейтесь от души. Смейтесь в общественных местах. В местах, где так или иначе не принято смеяться. А вы будете сегодня особенным и первым, друзья мои, таким образом отметите Международный день шутки. Шутка равна смех. А смех людей неразрывно связан с коммуникацией, как ни крути. Друзья мои, вы знали, что веселое общество, в общем-то, провоцирует нас на смех? В одиночестве вместе с тем мы смеемся в 30 раз реже. А вот с точки зрения эволюции, чувство юмора оказывается результат полового отбора, поскольку оно является признаком высокого уровня интеллекта и творческих способностей нашинских. А еще есть такой интересный факт. Доброе чувство юмора чаще всего является результатом хорошей наследственности, а вот черный юмор, да, такой вот пошел черный юмор в народе вот говорят, так. Да? Ученые считают под влияние социума и воспитания. А еще, конечно же, парочки влюбленные, те, кто любит посмеяться и пошутить друг над другом и над недостатками друг друга в хорошей форме такой, доброжелательной. Если вы это умеете делать, значит шансы прожить вместе долгую счастливую жизнь повышаются. А еще, Романенко, мы, да, женщины, смеемся чаще вас, мужчин. Конечно. А вы, мужчины, чаще, чем женщины, шутите. А еще женщины чаще смеются в голос, в общественных местах в том числе, а мужчины фыркают и хрюкают, вам это свойственно больше.
3: Ну, слушайте, ну по поводу хрюкают, конечно, уже сказано слишком как-то надменно, но нет, мы можем смеяться от души в полный голос, до хрипоты, и, честно говоря, если уже говорить про юмор и шутку...
2: До хрипоты, до хрюкоты, ты
3: хотел сказать. Ладно, пусть будет так. Хорошо, оставляем эту версию. Ну, мы сейчас не о разнице полов, потому что могут сейчас говорить, ой, мужской юмор более понятен и честен, в отличие от женского. Нет, мы все-таки не собираемся здесь выяснять, who is who, кто лучше, а кто нет. Поэтому я просто скажу вам один такой очень любопытный факт. Оказывается, что люди тоже начинают смеяться задолго до того, как учатся даже говорить, примерно в возрасте 3-5 месяцев. Вот эти вот самые заразительные смешки ваших маленьких деток, наверное, они, знаете, больше всего вызывают улыбку у родителей. Да, в принципе, у всех людей, правда ведь?
2: Да, еще в утробе матери это все видно, понятно, на УЗИ, когда ребенок действительно улыбается. Есть такие факты подтвержденные. А, девчонки, всем привет. Пляжное лето у нас есть. Про фигуру поговорим. Да. В общем, слушайте, если вы от булочек отказаться не можете и хотите вместе с тем похудеть, смейтесь на здоровье от классных, хороших, умных шуток. Потому что смех тратит энергию, поэтому способствует похудению. Кстати, исследователи подсчитали, что 10-15 минут громкого смеха от души помогут избавиться от 50 лишних калорий.
3: Ох, смеяться от души – это самое главное в нашей жизни. Ну и, конечно, подводить итоги этого часа, друзья мои, вопрос звучал следующим образом. Но вы когда-нибудь смеялись громко в тихом месте? Итак, 100% да. Спасибо большое за ваши голоса, спасибо большое за вашу активность. Еще можно зайти и доголосовать, собственно, может быть, где-то выровнять процентное соотношение. Главное – это ваша активность. Это самое классное. Да, ну и, конечно же, будем завершать эфир естественным образом. Юлия Майская, Влад Романенко, самое доброе утро. Традиционно встретимся с вами завтра с 7 до 11, так что прощаемся.
2: Желаем всем хорошего, классного продолжения дня в компании любимой радиостанции. До завтра, пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Слушай наших

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Сертификаты централизованного тестирования начали выдавать в Беларуси сегодня, сообщает Белта. Забрать документы можно в пункте, где абитуриент сдавал испытания по предмету. Если ЦТ сдавалось в разных пунктах, забирать сертификаты придется в каждом из них. Для получения сертификата представителям абитуриента необходима копия документа, удостоверяющего личность представителя, доверенность, оформленная в порядке, установленная гражданским законодательством, копия документа, удостоверяющего личность абитуриента и документ об образовании абитуриента. Какие условия созданы для организации рабочего процесса и пересечения белорусско-польской границы в пункте пропуска Брест и транспортно-логистическом центре Брест-Белтамужсервис-3 с учетом аномальной жары, проинспектировал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Андрей Большаков. Он отметил, что недавнее расширение имеющейся рядом с пунктом пропуска Брест зоны ожидания, совершенствование ее социальной и бытовой составляющих позволяют гражданам, прибывающим для выезда, обеспечить себя необходимым в сложившейся погодной ситуации. Также он положительно оценил скорость оформления брестскими таможенниками транспортных средств. В ходе рабочего визита в Брестскую область заместитель председателя ГТК принял участие в заседании Брестского облисполкома.
0: Новости.
1: В Жабинке состоялся выездной семинар для лиц, включенных в резерв на замещение должностей руководителей сельскохозяйственных организаций. Программа семинара включала посещение ряда сельхозобъектов района. В том числе участники семинара посетили Жабинковскую сельхозтехнику, сообщает Жабинка Актуально. К слову, развитие райагросервисов обсудили на заседании Брестского облисполкома, в котором приняли участие и участники выездного семинара. В Беларуси живут мирные люди, здесь не сидит враг под каждым кустом. Своим мнением о Беларуси в беседе с корреспондентом Белта поделился житель Германии Оливер Шнейман. Он является соорганизатором международного пленэра в Брестской области, в котором участвуют белорусские, немецкие, российские художники. Группа посещает места, связанные с историей Великой Отечественной войны. «Я считаю это очень-очень важным. Как мне кажется, я прочувствовал, что война нанесла ужасно глубокую рану в душах белорусского российского народа, но также и в душе немецкого народа. Он тоже страдал. Я твердо убежден, что мы должны быть вместе, чтобы достичь прочного мира. Потому что люди, которые знают друг друга, не стреляют друг в друга и менее подвержены пропаганде», считает Оливер Шнейман. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Года.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за ливней, гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. В отдельных районах 21-24. Температура воздуха по области 35-37, местами 32-34, в Барановичах 32-34, в Бресте и Пинске 35-37.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девушка.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за ливней, гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду, в отдельных районах 21-24. Температура воздуха по области 35-37, местами 32-34. В Барановичах 32-34, в Бресте и Пинске 35-37.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Пружаны.
2: Полдень. С новостями Пружанского района Екатерина Пушкарева. Добрый день. Пружанский район с рабочим визитом посетил инспектор по Брестской области Управления регионального развития аппарата Совета министров Республики Беларусь Владислав Кузьменков. График работы должностного лица был достаточно насыщенным. В первый день своей работы в регионе инспектор ознакомился с производственной деятельностью общества с ограниченной ответственностью, группа компаний «Нетканый мир» и «Беловежхимпром». Посетил открытый акционерное общество «Пружанский завод радиодеталей», молочный комбинат и льнозавод, филиал Пружанского районного потребительского общества «Комбинат кооперативной промышленности» и лесхоз. Во второй день поездки внимание было уделено сельскохозяйственному направлению. Посетили открытое акционерное общество «Шини Агропродукт» и открытое акционерное общество «Ружаны Агро». Более подробно читайте в субботнем номере газеты «Районные будни». В Брестской области районы включились в уборку озимого ячменя, в том числе и Пружанский. Убрано порядка 8% к плану, рассказал первый заместитель председателя облсельхозпрода Виталий Рудь. Установившаяся сухая и жаркая погода повлияла на созревание посевов зерновых культур. Также аграрии Брестской области занимаются уборкой овощного горошка в Столинском районе и теребением льна в Драгичинском и Пружанском районах. Пружанский район с официальным визитом посетила делегация из Томской области Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках международного патриотического проекта «Дорогами нашей победы», направленного на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и укрепление дружбы между регионами. В составе делегации представители Совета ветеранов, Союза архитекторов, газеты «Ветеранские вести», а также юнкоры Дома юнармии, Центра дополнительного образования города Колпашево Томской области. В рамках визита состоялась рабочая встреча с заместителем председателя Пружанского райисполкома Русланом Суприновичем. Стороны обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи с активным участием ветеранского движения, поисковой работы по установлению сведений о сибиряках, принимавших участие в освобождении Пружанского района, а также целевой обмен опытом между учащимися двух регионов. Более подробно читайте в субботнем номере газеты «Районные будни». В субботу 4 июля с 9 до 12 часов по телефону 41504 проведет прямую телефонную линию управляющий делами Пружанского райисполкома Инна Антоновна Валентюк.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. В Бресте прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший работник Центра оперативного управления подразделения Брестского областного управления МЧС». Сильнейших специалистов определяли в трех сложных номинациях среди старших помощников, начальников Центра оперативного управления, оперативных дежурных и диспетчеров. По итогам упорной борьбы в номинации «Лучший оперативный дежурный подразделение Брестского областного управления МЧС» почетное третье место занял представитель Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Светлозар Деринчук. На базе столичной «Сдюшор» по плаванию «Янтарь» завершился традиционный международный турнир памяти героя Советского Союза Лизы Чайкиной. Соревнования стали масштабным спортивным событием. За призовые места боролись около 400 спортсменов из 16 белорусских и 8 российских команд. В составе сборной выступили и воспитанники «Сдюшор» номер 2 «Пружаны», которые продемонстрировали отличную физическую подготовку и волю к победе. Более подробно читайте в субботнем номере газеты «Районные будни». Наслаждаясь летними днями, не забывайте о соблюдении простых правил. В период с 12 до 16 часов старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами. Носите головные уборы, используйте зонты, выбирайте легкую одежду из натуральных материалов и обязательно наносите солнцезащитный крем. Пейте больше жидкости. Вода, зеленый чай, квас отлично подойдут. А вот от алкоголя в жару стоит отказаться. Если планируете отдых у воды, купайтесь только в специально оборудованном местах. На таких пляжах дежурят спасатели. Самостоятельное купание в неизвестных или запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Дети всегда должны быть под присмотром взрослых. Даже на мелководье ребенок может потерять равновесие и оказаться в опасности всего за несколько секунд. На рукавнике, жилеты и спасательный круг полезные помощники, но они не заменят чуткое родительское внимание. Плавайте разумно и не заплывайте за буйки. Буйки – это граница безопасности. За ними могут быть быть резкие перепады глубин, сильные течения, водный транспорт и другие скрытые опасности. Даже хорошему пловцу внезапная усталость или изменение погоды могут не оставить времени для возвращения. Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на радио «Брест». С новостями Пружанского района знакомила Екатерина Пушкарева. Далее о погоде.
0: Погода.
2: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за ливней, гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду, в отдельных районах 21-24. Температура воздуха по области 35-37, местами 32-34, в Барановичах 32-34, в Бресте и Пинске 35-37.

0: Настоящее лето здесь у нас в городе Бресте, и дневная смена на волнах радио Брест продолжает этот летний сезон. Первый день июля. Лето продолжается. Настроение отличное, музыка, которая способствует исключительно только повышению градуса настроения. Ну, кажется, выше уже просто некуда. Но пока, ребята, только 35. Ну, по крайней мере, именно такая погода установилась здесь, у нас в центре города Бреста, вроде как со следующего дня и до финала этой недели там будет похолодание. Какое-то, знаете ли, такое комфортное, привычное для нас исключительная температура, которая поможет нам в рамках этого лета немножечко выдохнуть. Ну, а там, глядишь, и опять начнется. Ну, ладно, поживем, увидим, безусловно. Ну, а пока что, давайте вместе с вами сориентируемся по поводу того, чем же будем заниматься ближайшие 3 часа эфирного времени. Ну, вместе с вами пообсудим все праздники сегодняшнего дня. Конечно же, поговорим о событиях, что случилось 1 июля. Конечно же, обсудим новости, те новости, которые произошли совсем недавно, может быть, даже сегодня. Эти новости ожидают нас впереди, и будем слушать много музыки, танцевать и улыбаться. Вот ближайшие 3 часа. Такое расписание и такие планы. Если вы с нами, тогда отлично. Давайте продолжать этот день. 104.8 FM здесь, в Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by. Можно слушать абсолютно в любой точке планеты. Находите клавишу онлайн-прослушивания, мы будем рядом. Ну, а если удобнее, через мобильный телефон скачивайте приложение Radio Player Беларуси, и мы будем где-то в вашем кармашке, недалеко от вас, также именно там, где вы захотите. Музыка хорошая, попадающая только в так, настроению, ну и мы готовы продолжить твой день. Сегодня на календаре, как я уже говорил, 1 июля, среда, экватор этой недели. Да, ну и только самые лучшие мысли и самые лучшие люди где-то рядом.
1: Слухай наших.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

продолжается эфир. Дневная смена также продолжается. Мы вместе с вами говорим о событиях этого дня. Праздники в календаре, отмеченные датой 1 июля. Прямо сейчас расскажем, что произошло в этот день. Ну, давайте начнем с главного. Сегодня день изобретения солнцезащитных очков. Да, еще носить их начали в далеком 17 веке. Ну, считалось тогда, что вот чем больше сами стекла, тем дороже, безусловно. Ну, потому что в этот момент приходит понимание, что стекла были в цене. Да, и считались буквально предметом роскоши. Знаете, вот если посмотреть, значит, на стоимость тех самых солнцезащитных очков, особенно если это под брендом каким-нибудь именитым, тут тоже, знаете ли, как предмет роскоши могут выступать эти атрибуты лета. Так, идем дальше. Что еще есть из событий сегодняшнего дня? Международный день фруктов отмечается также. День второй половины года. Вот, кстати, здравствуйте. Смотрите, только что буквально Новый год, а уже вторая половина года. День ранней пташки отмечается сегодня, а также день реставратора. Международный день куриных крылышек. Это если вдруг вы на природе. День рыбака отмечается сегодня в Сальвадоре. Также есть еще день историка, день финансовой свободы и день почтовой марки. Пробежимся еще по событиям. В 1751 году вышла в свет первая в мире энциклопедия. И в 1979 году японская компания Sony начинает продажу портативных аудиоплеер Walkman. А еще какие события случились именно в первый день июля? В 1911 году польский биохимик Казимиш Функ впервые использовал слово «витамин». Сделал это для описания определенных химических ингредиентов для оздоровительной диеты. В 1983 году был создан второй Минский объединенный авиаотряд. Эта дата считается днем создания национального аэропорта Минск. В тот момент это был Минск-2. В 2016 году проведена деноминация белорусского рубля. Ну и на свет в 1967 году, 1 июля, появилась Памела Андерсон. Перечислили коротко события этого дня и можем продолжить. Продолжаем, безусловно, музыкой, хорошим настроением. И в эту секундочку Филатов и Кэрос появляется в радио Брест-эфире.

0: Погода.
1: Счастливые люди рядом с нами. Ну и вот секундочку для каждого из них. Прогноз погоды на сегодняшний день. От Брест-Облгидромета информация. Сегодня ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы и местами сильные ливни. Возможен град. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Местами шквалистое усиление ветра в отдельных районах до 21-24 метров в секунду. Будьте аккуратны. Температура воздуха в Барановичах сегодня 32-34. В Бресте и Пинске ожидается до 37 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

И ничего нет странного в том, что такая погода установилась за окном. Ну, потому что лето, лето наше продолжается, настроение отличное, музыки здесь у нас полным-полно. Поэтому будьте рядом, будьте вместе с нами. Ну и на волнах Радио Брест мы вместе с вами, продолжая это путешествие в рамках этого дня, потихонечку, вот так вот буквально на ручках выносим вас во время обеденного перерыва, поскольку именно там нас ждет час приветов и поздравлений. Забрасывайте, отправляйте свои сообщения уже прямо сейчас к нам на номер Вайбера. Ждем ожиданий. Находимся мы 399-2011. Это наш Вайбер, СМС-портал 9900. Ну, а вообще, да, я тут недавно даже подумал и задумался над тем, а вот когда я последний раз вообще писал от руки что-то? Не то чтобы сообщения какие-то, вообще в целом, не заявление, например, на отпуск, да, а вот чтобы, ну, вот письмо, помните, как раньше, как в детстве было? Пишешь письмо, подходишь к почтовому ящику в надежде на то, что это вот письмо тебе кто-то тоже написал. И люди постепенно, мне кажется, начинают забывать вообще, как держать ручку в какой-то момент, в какую сторону наклоны делать. Вот именно поэтому придумали какие-то прописи для взрослых. Да, интересная история, где можно напомнить самому себе, как пишутся те либо иные буквы и вообще, что такое почерк. Да, ну а мы вместе с вами продолжаем сегодняшний день, наполнять его только музыкой, хорошим настроением и прохладой, которой, возможно, так и не хватает. Меня зовут Женя Филинович, сегодня до 15.00 вместе с вами на одной волне.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 30.

Да, безусловно, каждому свое достается в тот момент, когда вы, например, в магазине стоите, у каждого свои какие-то предпочтения. Но что точно, чего точно хочется всем, это какой-то прохлады в этот жаркий день. Лютая жара, да, ну и я думаю, что спрос, в том числе и на какие-то кондиционеры, вентиляторы, он просто неимоверно высок. Нужно отметить, что не только здесь, у нас на просторах нашей страны установилась жаркая погода. Вот, например, во Франции воздух прогрелся до 45 градусов. Школы закрылись, власти запретили вообще выходить на улицу. Увеличилось количество ДТП из-за того, что некоторые водители прям теряют сознание от жары. Да, поэтому будьте аккуратны, будьте внимательны, находясь за рулем, и помните, что уже с завтрашнего дня, ну, вряд ли это можно назвать похолоданием, будет просто не так жарко. Продолжаем этот день вместе с вами на одной волне 104.8 FM в городе Бресте, а также на нашем сайте radiobrestfm.by. Находясь в дороге, дома, ну или на работе, присоединяйтесь к нам, и мы будем рады, что вы где-то рядом. Ну, а вот если уже говорить про работу, здесь совсем недавно в сети опять-таки завирусилась новость о том, что китайский зоопарк ищет аниматора, чтобы изображать медведя. Неплохие деньги, кстати, обещают за участие в этом. Разрешено почти все. Можно пугать гостей, рычать на них, валяться и даже уходить в спячку во время работы. Работать, правда, нужно по 6 часов в день, и в это время вы должны по максимуму вживаться в роль. Ну вот, когда, ну точно не

0: такую жару в костюме медведя где-то, да? Но вот уже, что касается каких-то, возможно, осенних месяцев, тогда можно подавать свое резюме. 12 часов 53 минуты. Да, ну а также можно писать нам сообщение 399-2011. Это номер нашего Вайбера. СМС-портал 9900. Приглашаем вас уже в час следующий, где и будем озвучивать ваши сообщения. Кстати, первая порция приветов ваша уже долетела, и спасибо вам за это. Первым делом прочитаем и озвучим именно эти сообщения, поэтому пишите.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Уже сегодня в Бресте начнутся мероприятия, приуроченные ко Дню независимости Республики Беларусь. В 18 часов в парке культуры и отдыха состоится концерт Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Завтра в средней школе номер 20 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева проведут международный турнир по бочче Special Olympic. А на площадке открытого акционерного общества «Цветотрон» состоится квиз «Институт президентства». Основные мероприятия развернутся в городе непосредственно 3 июля. Начнутся торжества в 11 часов с возложения цветов к вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». В это же время слушателей соберет музыкальная программа «Волынщика», «Белорусские наигрыши на советской». В полдень жители и гости города присоединятся к всебелорусской молитве «За Беларусь». Выставка военной и специальной техники будет работать в парке культуры и отдыха. На улице Героев обороны Брестской крепости откроют мурал Андрею Кижеватову. Также на разных городских площадках состоятся праздничные концерты. Завершится день республиканской акции «Споем гимн вместе» и праздничным фейерверком, который озарит небо над Брестом в 23:00. Программа продолжится и 4 июля. На Грибном канале пройдет фестиваль «Твое зеленое лето». Сегодня в Бресте прошла внеочередная конференция Брестского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь», на которой 62 делегата, из которых 24 члена Совета областного отделения, путем открытого голосования выбрали нового председателя Брестского областного отделения партии. Им стала Марина Ковалевская, которая состоит в партии с мая 2023 года. Она уроженка Пинщины, человек, известный в Пинске и районе как в сфере здравоохранения, образования и общественной деятельности. В начале июня 2026 года Марина Владимировна избрана председателем Брестского областного совета депутатов.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте маленькая девочка получила тяжкие телесные повреждения, уронив себе на голову мобильный телефон. Об этом Белта сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Каток. Во время проверки установлено, что девочка подошла к матери с просьбой включить ей мультфильмы на телефоне. Для этого она подняла устройство высоко над головой. В какой-то момент девочка не удержала гаджет, и он упал ей на голову. Испуганная мать, заметив повреждение у ребенка, незамедлительно обратилась за медицинской помощью. Для установления степени тяжести телесных повреждений была назначена судебно-медицинская экспертиза. При исследовании у девочки выявлена закрытая черепно-мозговая травма, которая образовалась от воздействия твердого тупого предмета. Согласно заключению эксперта Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, данное телесное повреждение квалифицировано как тяжкое. Запреты и ограничения на посещение лесов введены почти во всех районах Беларуси. В большей части районов Гродненской и Брестской областей введены запреты. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза, где оперативно обновляются данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до до 14, местами шквалистое, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 16-21, днем 22-27, по восточной половине области 28-30. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 градусов.

0: 13:13. Наше лето, оно также продолжается. Джонни Федук только что на волнах Радио Брест с новой композицией «Лето». Ну, а в эту секундочку приглашаем вас дальше в Радио Брест эфир. Загадываем желание и впитываем в себя ваши приветы, поздравления и самые добрые слова. 399-2011 – это номер нашего Вайбера. СМС-портал 9900. Находимся в ожидании ваших самых добрых слов. Вспоминайте, какие у вас есть поводы для радости и хорошего настроения. На Вайбер долетело сообщение. Поздравляем любимого мужа и папу Зинукова Вадима Владимировича с днем рождения и первым днем отпуска. Желаем хорошо провести время, здоровья и хороших людей на пути. Жена Алена и сыночек Тимур. Любим и ценим, написали нам ребята. Ну а мы, конечно же, поздравляем и с днем рождения, и с первым днем отпуска. Вообще классная идея. Ходить в свой день рождения в отпуск и наслаждаться еще жаркими денечками, хорошим настроением и планировать свой отдых. Планируйте его, кстати, вместе с нами. 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by, мобильное приложение, ну или колонка Алиса также поможет вам этот день проводить вместе с нами. Продолжаем час приветов и поздравлений. Ваши сообщения уже в рамках следующего выхода обязательно все озвучим.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Продолжаем эфир на волнах Радио Брест. Час приветов и поздравлений. Приветственный час, ну а также время обеденного перерыва. Собираем ваши сообщения и все их, безусловно, озвучиваем в прямом Радио Брест эфире. Наш номер Вайбера 399-2011, СМС-портал 9900. Ну, помните, что услуга платная и оплачивается согласно тарифам вашего оператора. Так, ну что, ваше сообщение. Давайте очередную порцию ваших приветов. Здравствуйте. Пожалуйста, передайте привет любимому мужу Ситникову Алексею. А у него золотые руки, сам строит для нас дачу в уютном уголке возле леса. Вот, сейчас у нас потрясающий обеденный перерыв, написала нам Лилия. Да, и фотографии. Ой, какая фотография роскошная, ребята. Ребят, ну прям завидую вам. Да, люблю тебя, жена Лили написала в эту секундочку в продолжении сообщения. В общем, Алексею огромный привет. Ну и, безусловно, трудовых подвигов. Здравствуйте, Радио Брест. Хочу поздравить мою любимую подругу Екатерину с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья, женского счастья, исполнения всех желаний. Люблю, целую. Оксана. Оксана прислала нам сообщение к нам на Вайбер. Давайте посмотрим смс-портал 9900. Было там сообщение. Сейчас его где-то отыщем. Так, здравствуйте, Радио Брест. Передаю привет моей маме, а также Меркалову Вите. И это все было от девочки Вари. Продолжаем озвучивать ваши сообщения. Так, хочу поздравить свою любимую маму, Ольгу Олеговну, с днем рождения. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, любви, исполнения всех желаний. Люблю, целую, твой сын Никита. 399-2011, номер для ваших сообщений Вайбер, смс-портал 9900. Пишите.
1: Наши песни.

0: Погода.
1: Итак, прогноз погоды на сегодняшний день от Брест-Облгидромет. Переменную облачность обещают синоптики. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни и возможен град. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Местами шквалистое усиление ветра до 21-24 метров в секунду. Будьте аккуратны. В Барановичах сегодня 32-34, в Бресте и Пинске 35-37 градусов. Что касается ближайших суток, оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. В ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди и грозы, ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В Барановичах этой ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20 градусов, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем также до 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Он продолжается. Ну и вот секундочку, передаем ваши сообщения и самые добрые слова. Здравствуйте, любимое радио. Хотим поздравить с днем рождения нашу бабушку, маму, жену и тещу Валентину. Мы ее очень любим. Так, это пишет нам Александр. Александр, ну, к сожалению, не ставим мы музыкальные композиции по заявкам, но что-нибудь классное, такое подходящее под формат сегодняшнего праздника обязательно сделаем. Так, есть еще сообщение. Здравствуйте, Радио Брест. Поздравьте, пожалуйста, мою сестру Светлану, ее мужа Александра с днем свадьбы. Вот. Поздравляем. Да, сообщают, что вот в прошлом году они стали мужем и женой. Я вот секундочку, к поздравлениям присоединяются все родные и те, кто был в тот момент на свадьбе. Так, Екатерину поздравляют здесь на смс-сообщением с днем рождения. Желают ей счастья и здоровья. Очень сильно тебя люблю. Подписался абонент, номер которого заканчивается на цифры 0271. Любимому мужу Артуру привет. Это было от Юлечки. 399-2011 – это номер нашего Вайбера. СМС-портал 9900. Ваши сообщения долетают сюда к нам, а мы их все озвучиваем на протяжении этого часа. Добрый день, Радио Брест. Поздравляем с днем рождения Боровскую Юлю. Всего самого наилучшего. Оставайся такой же веселой, красивой и любимой. Это было от семьи Наумченко. Так, еще раз перепроверим. Может быть, что-то новое долетело сюда к нам. То, что мы не заметили, не увидели, не прочитали. Для того, чтобы никто на нас не обижался. Еще разочек все пересмотрим. Ну, вроде бы все прочитали, поэтому есть еще возможность написать нам сообщение, которое будет озвучено до финала этого часа. Сообщение, которое присылают сюда к нам на номер Вайбера 399-2011. Вот от Вячеслава долетело сообщение. Поздравьте, пожалуйста, выпуск выпускников Леснянской средней школы 86-го года выпуска с юбилейной датой. Всем здоровья и удачи. Встреча выпускников 4 июля 18:00, озеро Березовка. Комсорг класса Вячеслав. Ждем всех, написал Вячеслав. Вот секундочку, к нам на Вайбер. В общем, если встреча будет организована и пройдет под с хорошим настроением, благодарим все Вячеслава. Ну и вместе с вами отправляемся дальше. 399-2011 – это номер нашего Вайбера. СМС-портал 9900.

0: Реклама.
1: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Продолжаем час приветов и поздравлений. Финальная порция ваших добрых слов в эту секундочку в каждом из радио Брест приемников. Здравствуйте! Хочу передать привет своему... хочу передать привет своему мужу Сергею. Я тебя очень люблю, дорогой мой. Это было от Катюши. Так, есть еще сообщение. Здравствуйте, хочу поздравить со своего любимого папочку и брата с днем рождения. Так, ну это было от Яночки. Яночка, а вот как зовут этих ребят? И папу, и брата, как зовут? Давайте обозначим их имена для того, чтобы им стало понятно и приятно. Есть еще сообщение. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Саше. Это было от Мариши. Я очень сильно тебя люблю.

Люблю. Тут еще много-много-много сердечек, Саш, прилетело в ваш адрес. Так, здравствуйте, Радио Брест. Сегодня у нашей любимой дочки и внучки Доминики день рождения. 7 лет, мы ее очень любим, желаем крепкого здоровья, радуй маму и папу и всего самого лучшего. Мама, папа, братик Антоша, дедушка и бабушка. Много поводов для радости, и день какой яркий и жаркий, по-настоящему летний день. Ну и наш эфир продолжается на волнах Радио Брест. Еще один час приветов и поздравлений уже в вечерней смене с 18 до 19.00. Идем дальше. Следующий час посвятим исключительно хорошим новостям и самой доброй музыке. Поэтому будьте вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте или используя мобильное приложение. Ну а находясь дома, скажите: «Алиса, включи Радио Бреста», мы будем звучать сигналами, безусловно, у вас дома.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. В преддверии Дня независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. В Брестской области из-за аномальной жары значительно увеличилось потребление воды. Об этом рассказал журналистам генеральный директор областного унитарного предприятия управления ЖКХ Александр Максимчук. Значительно увеличилось, конечно, потребление воды. Это связано с экстремальной жарой, с поливами, с наполнением бассейнов. Так происходит везде. Сегодня резервуары чистой воды наполнены где-то на 80%. Есть возможность давать людям в сеть, рассказал Александр Максимчук. На территории Брестской области работают более 700 водозаборов. Все они работают сейчас на пределе проектной мощности, а то и выше. Первоочередное внимание уделяется городским водозаборам, которые обеспечивают водой большое число людей.
0: Новости.
1: Основной прирост трудовых ресурсов в стране сейчас обеспечивают Минск и Брестская область. В факторах роста занятости положительную роль сыграло привлечение на рынок труда пенсионеров. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник отдела демографических прогнозов и защиты населения научно-исследовательского экономического института Минэкономики Наталья Привалова. Сейчас иной подход к старению. Даже появился термин «серебряная экономика», который в мире и у нас уделяется достаточно большое внимание, поскольку неразумно не использовать в интересах общества людей с опытом и зачастую высокой квалификацией. Это первый фактор, отметила Наталья Привалова. Второй – инициатива «Учись и работай», под эгидой которой проходят ярмарки вакансий для студентов старших курсов. Работодатели привлекают молодежь удобными графиками и возможностью получения дополнительного дохода. И третий фактор – потоки внешних мигрантов. На 70% это люди рабочих профессий, рассказала Наталья Привалова. До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 15 дней. Сегодня вспоминаем фестиваль 2012 года. На торжественном открытии 21-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что именно Витебск сформировал неповторимый характер «Славянского базара». Неизменный атрибут праздника – сувенирная фестивальная монета номиналом 21 базар, выпущена в 2012 году тиражом 500 экземпляров. Особое внимание было приковано к дебютному участию в рамках «Славянского базара» бурановских бабушек, а также расширению Дня союзного государства, который впервые вышел за рамки одного дня. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14, местами шквалистое, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 16-21, днем 22-27, по восточной половине области 28-30. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 градусов.

А вот и что? Хотелось бы время озвучить. 14.10, да, ну а также хотелось бы еще обратить внимание на температурные показатели. 37 ровно, именно столько градусов сейчас в Бресте. В самом центре раскалился воздух, и мне кажется, что время сидеть дома. Никуда не выходить или оставаться на работе, особенно при условии, что именно там работает кондиционер и дарит нам прохладу. Ну, а мы попробуем подарить вам только хорошее настроение и забыть про вот эту вот жару летнюю. Да, вот этот вот зной невероятный. Ну, как-то отвыкли мы от таких вот погод, от таких вот температурных показателей. Хотя синоптики обещали нам в целом очень даже жаркое лето. Ну, вот если верить им, их прогнозам, уже совсем скоро ожидается похолодание. Ну, оно, знаете ли, будет такое тоже местное. Мы пока не будем даже смотреть до конца этой недели. Просто вот исключительно начиная с завтрашнего дня до 25 градусов тепла. Очень комфортная летняя погода. Да, но также синоптики предупреждают нас о грозах, ливнях и возможном граде. Поэтому будьте аккуратны и внимательны. На протяжении этого часа вместе с вами будем продолжать первый июльский день. На календаре у нас именно эта дата. Ну, о праздниках уже поговорили. Значит, совсем скоро еще и новости озвучим. Интересные новости, кстати, связанные с красотой. Да, поэтому будьте вместе с нами, чтобы ничего не пропустить.

0: Красивая музыкальная композиция от красивых людей. Coldplay, Риана на волнах радио Брест. Ну и новости красоты. Далее расскажу вам, узнаем, что же там такое. Ну, конечно, какие новости красоты без искусственного интеллекта. Искусственный интеллект визуализировал свою версию идеальной женщины. Нейросеть проанализировала огромный массив данных о предпочтениях пользователей и после этого вывела некий усредненный образ современной красавицы. Но если раньше мы смотрели на картинки и впитывали в себя вот эту вот красоту, то теперь искусственный интеллект поступает следующим образом. По версии искусственного интеллекта, девушка, которая, знаете ли, там 10 из 10, она просто, вот что называется, огонь, ростом от 162 до 170 сантиметров, со спортивной фигурой, пропорциями песочные часы, подтянутыми ногами, без целлюлита, без экстремальной худобы, симметричным лицом, чистой кожей, естественными бровями и густыми ухоженными волосами. Но главное не это, а вовсе не внешность. Список самых важных качеств также попали естественность, уверенность в себе, хороший вкус, приятный аромат и харизма. Слушайте, картинки тоже есть. На самом деле, очень такая усредненная модель, что называется, очень какой-то такой вот незаурядной внешности девушка. Симпатичные черты лица, да, которые, я уверен, что-то подобное вы найдете, безусловно, и в себе. Поэтому самое главное – это не зацикливаться, да, принимать себя таким, какой вы есть. Я уверен, что именно вот такую версию, версию вас самого, безусловно, начнут принимать, любить, ценить и превозносить, если хотите. Носить на руках и радовать. 14 часов 26 минут. Мы готовы вас радовать каждый день в утренней, вечерней, дневных сменах музыкой, хорошим настроением и новостями. Любим вас, каждого, каждого обнимаем и каждому дарим только хорошее настроение. В середине этого часа прогноз погоды на самые ближайшие сутки. Не пропустите информацию от Брест-Облгидромета.
1: Не падает

0: Погода.
1: Прогноз погоды на ближайшие сутки. Информация от Брест-Облгидромета. Синоптики сообщают, что ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ночью местами сильные ливни. Днем в отдельных районах возможен град. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте внимательны. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24. В Пинске ночью от 18 до 20 градусов, днем 23-25. В Бресте ночью 19-21, днем до 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Наша музыка.

0: Продолжаем твой день. Хорошая музыка, чит-код на волнах Радио Брест в этот момент. Ну и, знаете ли, особенно в момент каникулярный, ты особое внимание, безусловно, обращаешь на детей, о том, как они развлекаются, как они отдыхают. Ну и я думаю, что везде дети, если честно, да, независимо от того, откуда они готовы отдыхать одинаково. Если ты ребенок младшего возраста, безусловно, какие-то игрушки, возможно, развивающие, да, потом интересы немножечко меняются, кому-то нравятся пазлы, кому-то нравятся активные игры, ну и позже мы приходим к тому, что все они, все дети сидят в телефонах. Но вот сходят с ума, безусловно, по каким-то трендам из всеразличных тиктоков каждый ребенок по-своему. Американские подростки, они с ума сходят из-за пельменей антистрессов, которые завирусились в ТикТоке. Пельмени продаются в закрытой коробке, поэтому соцсети заполонили ролики с распаковками и реакциями. Ну, значит, главная цель распаковщиков – это получить полупрозрачные пельмени или пельмени с блестками. Ну, пельмени с блестками, как я понял, просто больше ценятся. Это как и блестяшки были в моем детстве, когда я собирал наклейки с баскетболистами и футболистами, которые вклеивал позже в специальный журнал. Ну или когда мы фишки покупали с покемонами. Ну, у нас было другое детство, да. Так вот, цель заполучить именно те вот полупрозрачные пельмени или пельмени с блестками. Ну, в любом ином случае у блогеров и детей случается просто какая-то невероятная истерика. Я посмотрел на вот это вот все, и мне почему-то вот пришла на память фраза Михаила Николаевича Задорнова. Помните, вот его традиционная, классическая, я бы сказал, фраза. 14 часов 41 минута, дорогие друзья. Проводите время с детьми обязательно, обязательно разговаривайте с ними. И попытайтесь представить, как бы вы действовали в тот момент, вот если бы у нас были все их возможности и средства для развлечения в наше детство. Мы бы вели себя точно так же или все-таки как-то по-другому? В общем, стоит задуматься об этом. Безусловно, и никогда не стоит их осуждать. Вместе с вами продолжаем сегодняшний день. Вместе с вами слушаем музыку. И вместе с вами продолжаем улыбаться и щуриться от яркого солнца. 37 градусов по-прежнему здесь, в самом центре города Бреста. Да, мы желаем вам необходимой прохлады и побольше жидкости. Не забывайте пить воду.
1: Это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

14 часов и 52 минуты. Жаркий день продолжается на волнах радио Брест, но мы вместе с вами боремся с той самой жарой и думаем исключительно только о хорошем. Да, ну а если вы в рамках этого лета уже задумывались над тем, а каким же образом обезопасить себя, да, вот что нужно делать для того, чтобы это лето приносило только самые положительные эмоции, не забывайте побольше пить жидкости, да, не забывайте о головных уборах, не забывайте о том, что самое жаркое время лучше провести где-то, ну, безусловно, в помещении. А ведь способов о том, как охладить то самое помещение, ну, особенно если без кондиционера, огромное количество. Вот уже даже и в социальных сетях мне уже несколько раз попадались какие-то советы. Ну, можно начать, безусловно, с самого простого. Это какие-то жалюзи, возможно, какие-то очень плотные шторы для того, чтобы солнечные лучи не проникали в помещение и не нагревали воздух. Некоторые люди оклеивают окна специальной пленкой, отражающей, да, либо фольгой. Такое тоже может быть. Самое главное, еще можно проветривать правильно. То есть днем окна открывать не стоит, поскольку в квартиру либо в помещение попадет горячий воздух с улицы. Окна лучше открывать в часы, когда прохладно. Ну, утром с 4 до 8, ну а вечером после 22:00. Еще, точнее, если можете оставлять окна открытыми на ночь, это тоже очень здорово. Закрывайте их до того, как на улице становится жарко. Необходимо увлажнять воздух, меньше использовать бытовую технику, потому что она тоже нагревает воздух вокруг. Отключить полотенцесушитель при условии, что он у вас электрический. Да, ну или, возможно, развесить мокрые простыни по всему дому. Ну, вообще, сам по себе, например, вентилятор, он же не охлаждает помещение. Помните об этом. Но вот, а чтобы

сделать из него некое подобие кондиционера. Поставьте перед ним бутылки с ледяной водой. Если есть время, наполните их на 3/4 водой и заморозьте. Получится еще эффективнее. Вот. Поэтому самое главное, господа, верить в то, что, безусловно, каждый из советов вам поможет. Или, возможно, у вас есть какой-то рабочий точно лайфхак, который точно поможет охладить помещение, ну, либо охладиться самому. Открытые участки тела также можно смочить водой. Да, это придаст вам какие-то дополнительные... дополнительную прохладу вы получите в тот момент, когда сделаете это. В общем, спасаемся от жары, да, ну и вместе с вами продолжаем это лето. 14 часов 55 минут, меня зовут Женя Филинович, это была дневная смена на волнах радио Брест. Завтра, как обычно, с 12 до 15.00, также в это время дневная смена, безусловно, будет вместе с вами. Ну а уже через один музыкальный час, здесь смена вечерняя, такая же жаркая, такая же знойная, но с необходимой прохладой тем, кто будет вместе с нами. Алексей Лихович, ведущий вечерней смены, и час приветов и поздравлений также в рамках этой смены с 18 до 19.00 запланирован. Продолжаем ваш день. Напоминаю вам, что сегодня первый день июля, сегодня среда, уже середина недели, а значит, что дальше точно будет проще, и что тоже точно, что все обязательно будет хорошо. Пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. В Пинске реконструкцию водозабора Пина-2 планируют завершить в начале 2027 года. Об этом рассказал журналистам генеральный директор областного унитарного предприятия управления ЖКХ Александр Максимчук. Работы на объекте выполняются с нынешнего марта. Нормативный срок окончания строительства водозабора – сентябрь 2027 года. Мы пошли на определенные меры, чтобы ускорить процесс. Планируем станцию обезжелезивания ввести до декабря, чтобы качество воды соответствовало нормам, пояснил Александр Максимчук. Коммунальные службы выполняют ряд мероприятий, чтобы не было ухудшения качества воды. После введения станции обезжелезивания специалисты планомерно завершат другие виды работ. Заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Альшевский провел очередное рабочее совещание по строительству автомобильного моста через реку Припять, который свяжет Лунинецкий и Столинский районы. Встречи штаба на данном объекте традиционно организуются для контроля ключевых этапов возведения стратегической для Полесья транспортной артерии. В обсуждении рабочих вопросов приняли участие руководители Лунинецкого и Столинского райисполкомов, представители генерального подрядчика, мостострой и профильных ведомств региона.
0: Новости.
2: Управлением культуры облисполкома совместно с Министерством культуры Пензенской области Российской Федерации в рамках 85-летия начала Великой Отечественной войны и ко дню независимости Республики Беларусь выработано предложение по созданию тематических муралов в Бресте и в Пензе. В порядке международного культурного сотрудничества в дар Брестской области передан мурал, посвященный Андрею Кижеватову, защитнику Брестской крепости, уроженцу Пензенской области, герою Советского Союза. Пензенской области мурал, посвященный Петру Котельникову, участнику обороны Брестской крепости, уроженцу Пензенской области. Место размещения мурала – улица Героев обороны Брестской крепости. Здание является пятиэтажным жилым домом, расположенным возле Брестской крепости и гарнизонного кладбища, на котором захоронены в том числе защитники Брестской крепости. И последнее. В жару нужно быть особо внимательными на дороге. Об этом напомнили в областной госавтоинспекции. При высоких атмосферных температурах водители быстрее утомляются. Их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. У метеозависимых людей появляется усталость и недомогание, головокружение, вялость, сонливость. ГАИ настоятельно рекомендует водителям контролировать свое самочувствие во время движения. Метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями людям отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем. Ощутив недомогание, водитель должен незамедлительно прекратить движение, остановить транспортное средство на обочине, отдохнуть. Только почувствовав себя удовлетворительно, продолжить движение. Оставлять детей в автомобиле в жару даже на непродолжительное время также опасно. Это может привести к ухудшению самочувствия ребенка и обмороку. Не стоит расслабляться за рулем. Будьте внимательны и собраны. Постоянно следите за обстановкой на дороге и не отвлекайтесь во время движения. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14, местами шквалистое, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 16-21, днем 22-27, по восточной половине области 28-30. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 градусов.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14, местами шквалистое, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 16-21, днем 22-27, по восточной половине области 28-30. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 градусов.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский провели сегодня встречу с доктором биологических наук, директором предприятия «Белинтерген» Иваном Кыса. Стороны обсудили внедрение передовых научных подходов в агропромышленный комплекс первого региона. Руководство области подчеркнуло, что Брещина традиционно удерживает лидерство в стране по производству молока и эффективности сельского хозяйства. Иван Кыса передал Петру Пархомчику легендарные трофеи Кубок международных конноспортивных соревнований 2000 года. Также почетный гость передал уникальную композицию из витражного стекла, которая выполнена в технике сплавления фьюзинг. Брестское областное отделение белорусской партии «Белая Русь» возглавила Марина Ковалевская. Напомним, недавно она была избрана руководителем областного совета депутатов. Сегодня за ее кандидатуру проголосовали однопартийцы. Председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова выразила благодарность руководству Брестской области за высокий уровень организации второй международной межпартийной конференции. Она отозвалась и о новом лидере Брестского областного отделения «Белой Руси».
2: Я думаю, что для сегодня вновь избранного лидера Брестского областного отделения партии все те задачи, которыми живет партия «Белая Русь», они для нее абсолютно не новы, потому что это человек, который является нашим партийцем уже с 2023 года, человек, который не безразличен к судьбе своей родины, человек, который работоспособен и будет делать все для того, чтобы не только партия и партийное строительство развивалось, а в целом, чтобы созидалась страна, чтобы люди были счастливы и радовались каждому дню в этой стране. Но самое главное, конечно, прежде всего, это работа с людьми, работа с населением. И я думаю, что как раз Марине Владимировне это будет удаваться в первую очередь, потому что, возглавляя областной совет депутатов, это как раз и есть та самая профессия, которая напрямую связана с работой с населением.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. На грибном канале торжественно открыли чемпионат Республики Беларусь по академической гребле. Совсем скоро в турнире сойдутся опытные спортсмены и представители молодежной юниорской сборной. Первый заместитель министра спорта Александр Дорохович, приехавший на церемонию, заявил: «Сегодня в легендарном Бресте собрались лучшие из лучших. Я уверен, что каждый из вас прошел серьезную подготовку и, независимо от погоды и обстоятельств, покажет свои лучшие секунды». И последнее. На ряде рек Беларуси уровень воды в июне оказался ниже исторических минимумов. Об этом рассказали Белта в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Гидрологи отметили, что значения минимальных уровней воды в июне оказались ниже исторических минимумов. Для этого месяца в нижнем течении Немана, его притоки реки Щара, притоки западного Буга, реки Муховец, верховье Припяти, а также ее притоках, реках Пи, на Ясельда и Гарынь. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 16 до 21, днем от 22 до 27, по восточной половине области до 28-30 с плюсом. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 тепла.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Мне кажется, что за последние дни приложения, которые говорят о погоде, по популярности посещений в нашей стране, а точнее в нашей области, точно обошли по популярности и по частоте посещений разного рода мессенджеры и социальные сети, типа Инстаграм, ТикТок и все остальное. Да, это интересовало нас больше всего. Если раньше мы говорили, скорее бы ушла жара, сейчас мы не понимаем, каким же будет этот дождь. Будет ли гроза, будет ли какие-то другие погодные изменения. Но у природы, как говорится, нет плохой погоды. Будем наблюдать. Я бы еще и попкорном запасся, потому что это поинтереснее любого сериала, то, что происходит за окном. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». В ближайшие 3 часа мы вместе с вами узнаем массу интересной и полезной информации. Ну и, конечно же, без хорошей музыки мы тоже не останемся. Совсем скоро это Тая Круз и «Hangover». Чуть пораньше «Never Let Me Go» от коллектива под названием «Pop». А вот Afrojack, Sia, David Guetta, «Wait Tonight» буквально через композицию. Рекламный блок уже здесь, в ваших приемниках.
0: «По дороге домой». Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Это рубрика «Правила движения» и рубрика «Информацию», для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома. И вот о чем они предупреждают сегодня. При высоких атмосферных температурах водители быстрее утомляются. Их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. У метеозависимых людей появляется усталость и недомогание, головокружение, вялость и сонливость. Жара в салоне автомобилей. Связанные с этим перегрев вызывают не только ухудшение физического состояния, но также и негативные психологические реакции. При этом снижается концентрация внимания и скорость реагирования на нештатные дорожные ситуации. Все это является сопутствующим фактором совершения ДТП. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям контролировать свое самочувствие во время движения. Метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями людям отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем. Ощутив недомогание, водитель должен незамедлительно прекратить движение, остановить транспортное средство на обочине и отдохнуть. Только почувствовать себя удовлетворительно, продолжить движение. С ощущением нехватки воздуха, боли, головокружения двигаться категорически запрещается. Такие симптомы могут сигнализировать о тепловом ударе или сердечном приступе. Если путешествие проходит вместе со спутником, нужно попросить его бодрствовать вместе с водителем. Поддерживая беседу, спутник помогает водителю не потерять концентрацию и следит за дорогой одновременно. При остановке автомобиль лучше парковать в тени. Во время движения следует следить за системой охлаждения, чтобы не допустить перегрева двигателя автомобиля. Не стоит расслабляться за рулем, будьте внимательны и собраны, постоянно следите за обстановкой на дороге и не отвлекайтесь во время движения. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
1: Правила движения. Радио.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 16-21, днем 22-27, по восточной половине области плюс 28-30. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24. В Пинске ночью 18-20, днем 23-25. В Бресте ночью 19-21, днем 23-25 градусов.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Наши песни.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Молодово Ивановского района открыли обновленную ферму. В хозяйстве Молодово Агро завершилась масштабная реконструкция молочно-товарной фирмы, начатая в мае 2025 года. Обновленный объект официально открыли с участием руководства района, представителей сельскохозяйственных предприятий, местных жителей и тружеников. Выступая на церемонии, глава района Николай Бортник обратил внимание на стратегическую важность этого проекта для Ивановского района, пишет Яновский край. На должность начальника Брестского РУВД назначен подполковник милиции Валерий Карпишевич. Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела внутренних дел Каменецкого райисполкома, начальника криминальной милиции.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Ночью 25 июня брестские пограничники по оперативной информации задержали двух граждан Беларуси вблизи польско-белорусской границы. На месте происшествия был обнаружен автомобиль Audi, а также беспилотный летательный аппарат мультироторного типа кустарного производства, пульт управления, 8 аккумуляторных батарей, ноутбук со специальным программным обеспечением и антенна. Все обнаруженные предметы изъяты для проведения экспертизы и установления всех обстоятельств. В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Кроме того, в их действиях усматриваются признаки нарушений правил использования воздушного пространства и незаконных действий в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов. Нарушителям грозит штраф в размере до 130 базовых величин с конфискацией беспилотника. У брестских коммунальников появилась новая техника. Парк предприятия «Коммунальник» сегодня пополнился двумя помощниками для наведения порядка в городе. Мощные поливомоечные машины К-713 и современным трактором МТЗ «Беларусь-81». Новая спецмашина незаменима для полива и мытья раскаленного асфальта, а также для подметания улиц. При этом техника абсолютно универсальна. Зимой она будет убирать снег и обрабатывать дороги против гололеда. Новый маневренный трактор МТЗ станет помощником в ежедневной работе по поддержанию чистоты на улицах Бреста. И последнее. Сегодня в рамках празднования Дня независимости Республики Беларусь в Бресте выступит Центральный пограничный ансамбль ФСБ России. Начало концерта в парке культуры и отдыха 18 часов. Вход свободный. С новостями знакомит Мария Демчук. Сейчас о погоде. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 16 до 21, днем от 22 до 27, по восточной половине области до 28-30 с плюсом. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 тепла.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 17.09, а это значит, что я рад поздравить всех тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, да и если видите факторы, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам. Наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Именно эти контакты нужны для ваших ценных сообщений, поверьте. Становитесь нашими дорожными корреспондентами, информация ваша для нас ой как важна. В ближайшие два часа мы с вами узнаем массу интересной и полезной информации. В этом часе расскажу, что ваша поза говорит о вашем характере. Поза во сне. Да, разбор шести положений тела, именно по мнению сомнологов и психоаналитиков. А также какие необычные мужские туфли от, кстати, между прочим, от Сен-Лоран очень даже удивили публику и даже вызвали очень даже немало споров, прошу прощения. Это у нас в рубрике «Ну и новости». Одним словом, оставайтесь с нами, только хорошая музыка вместе с вами в этом часе. Простите, жара, сам заговариваюсь, но зато мы с вами, можно сказать, на одной волне. Итак, совсем скоро Pitbull и «I Know You Want Me», чуть пораньше «Clements» и «If You Wanna Go», Aleph R Band «Majestic From Disco to Disco», совсем через рекламный блок. А прямо сейчас Ольга Серябкина им, наверное, про расплавленный горячий асфальт нам споет.
0: «По дороге домой».
2: «Радио Брест».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: jugar. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Ну и новости.
2: Вот уж никогда не думал, что на самом деле рубрику про фэшн я буду не про фэшн, а в смысле профессия, а про фэшн, про моду и стиль я буду объявлять через отбивку «Ну и новости». Ну, все потому, что Сен-Лоран решили почему-то, что они Баленсиага, и выпустили очень даже интересные туфли. Почему Баленсиага? Ну, вы же знаете, какие оригинальные модели они выпускают. Такие модели можно найти в любом таком магазине низких цен. Так, вернемся к новости. На неделе моды в Париже особенное внимание привлекли к себе мужские туфли. Ну, почему бы нет? Впрочем, внимание это сложно назвать лестным, потому что пластиковую обувь, созданную дизайнерами Сен-Лоран, раскритиковали практически все. Причем в пух и прах. Пух и перья от них полетели. Пух и перья. Дело в том, что эти туфли прозрачные и откровенные. Демонстрирует голую стопу своего владельца. Ну так, все зрелище. Среди ценителей моды начались шуточки про то, что мужские ноги далеко не всегда настолько эстетичны, чтобы показывать их, щеголяя в прозрачной обувке. Кроме того, высказывались шутливое мнение про запотевание такой обуви и неприятные запахи. Некоторые комментаторы не стали придумывать ничего остроумного и просто назвали туфли странными и даже пугающими. Впрочем, коллекция от Сен-Лоран добилась главного. Они вообще просто заговорили. А уж как говорится, не бывает плохой рекламы. Высокая мода умеет вызывать сильные эмоции. А что они переживают, что это на босу ногу? Пусть привезут их в мелкие такие небольшие города, там, где привыкли сандалии и босоножки носить с носками. Вот, пожалуйста, вот она такая хорошая, такая коллаба, и получилась бы очень даже модная история Сен-Лоран и русская глубинка. 17.26 на эфирных. В середине часа не пропустите. А самую актуальную, самую волнующую информацию я про прогноз погоды. Далее я вернусь и расскажу, что ваша поза сна говорит о вашем характере. Вот такая психологическая наблюдашка.
1: По дороге домой.
3: Радио. Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 16-21, днем 22-27, по восточной половине области плюс 28-30. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24. В Пинске ночью 18-20, днем 23-25. В Бресте ночью 19-21, днем 23-25 градусов.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Знай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 17:37, и сейчас я хочу поговорить о сне, о снах, но не о сновидениях, и не будем заглядывать мы в бабушкин сонник или искать толкование наших сновидений в интернете, мы будем говорить о позе сна. Вы спите на боку калачиком, на спине, звездой или на животе, обнимая подушки. Сомнологи и психоаналитики утверждают, что поза сна, она вообще не случайна. Это отпечаток вашего характера, защитных механизмов и даже скрытых страхов. Конечно, за ночь мы меняем позы 10-30 раз, но основная, в которой засыпаете, самая говорящая. Итак, разберем каждую из шести поз и приведем данные сомнологов и психоаналитиков, чтобы расшифровать сигналы своего тела и научиться управлять внутренним состоянием еще до пробуждения. Поза первая. Эмбрион. На боку. Колени подтянуты к животу. Узнаете. Вы нуждаетесь в защите и тепле. Внешне можете казаться сильными, но внутри раним. Итак, спят, кстати, 41% людей. Поза вторая. Солдат. На спине, руки вдоль туловища. Вы сдержаны, молчаливы и требовательны к себе. Поза третья. Звездочка. На спине, раскинув руки и ноги. Вы уверены в себе, лидер, но, кстати, можете быть навязчивым. Поза четвертая. Это свободное падение. На животе, голова на боку, руки над головой. Вы импульсивны, не любите критику, но легко ранитесь. Поза пятая – это цапля. На спине ноги скрещены. У вас противоречивый характер, хотите стабильности, но боитесь скуки. И поза шестая – называется бревно. Ну вот так назвали ее сомнологи. На боку, руки вдоль туловища, вы общительны, доверчивы, открыты. Эта поза самая распространенная среди экстравертов. Что делать с этой информацией? Ну, вообще не стоит навешивать себе ярлыки, но за собой понаблюдать все же стоит. Если вы спите в позе эмбриона годами, может действительно стоит снизить тревогу. Если звездой, научитесь слушать других. А если просыпаетесь в другой позе, чем заснули, значит организм все сам корректирует. Главное в нашей всей этой истории, в вышесказанном, это главное выспаться.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Осторожно, час этот завершается, и мы с вами совсем-совсем скоро мы окажемся в другом часе, в другом времени, уже после 18.00. Там тоже интересная и полезная информация для вас. Конечно же, масса хорошей музыки и отличного настроения. Ну, а вот информационный следующий час для вас открою не я, а моя коллега из отдела новостей Мария Демчук. Она расскажет, кто возглавил Брестское областное отделение белорусской партии «Белая Русь». Сколько спортсменов примут участие в чемпионате Республики Беларусь по академической гребле, который стартовал сегодня и пройдет в Бресте в ближайшие 4 дня? А также где завтра в одном месте можно будет встретить нотариуса, адвоката, юриста и получить бесплатную консультацию? Об этом и не только, а более подробно вместе с Марией Демчук сразу в самом начале следующего часа. Так что не пропустите все самое актуальное и все самое интересное. До встречи!
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и помощник президента инспектор по Брестской области Александр Ломский провели сегодня встречу с доктором биологических наук, директором предприятия «Белинтерген» Иваном Кыса. Стороны обсудили внедрение передовых научных подходов в агропромышленный комплекс первого региона. Руководитель области подчеркнул, что Брещина традиционно удерживает лидерство в стране по производству молока и эффективности сельского хозяйства. Иван Кыса передал Петру Пархомчику легендарный трофей – Кубок международных конноспортивных соревнований 2000 года. Также почетный гость передал уникальную композицию из витражного стекла, которая выполнена в технике сплавления «Фьюзинг». Заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Альшевский провел очередное рабочее совещание по строительству автомобильного моста через реку Припять, который свяжет Лунинецкий и Столинский районы. Встречи штаба на данном объекте традиционно организуются для контроля ключевых этапов изведения стратегической для Полесья транспортной артерии. В обсуждении рабочих вопросов приняли участие руководители Лунинецкого и Столинского райисполкомов, представители генерального подрядчика «Мостострой» и профильных ведомств региона. Брестское областное отделение белорусской партии «Белая Русь» возглавила Марина Ковалевская. Напомню, недавно она была избрана руководителем областного совета депутатов. Сегодня за ее кандидатуру проголосовали однопартийцы. Председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова выразила благодарность руководству Брестской области за высокий уровень организации второй международной межпартийной конференции. Она отозвалась и о новом лидере Брестского областного отделения.
3: Я думаю, что для сегодня вновь избранного лидера Брестского областного отделения партии все те задачи, которыми живет партия «Белая Русь», они для нее абсолютно не новы, потому что это человек, который является нашим партийцем уже с 2023 года, человек, который не безразличен к судьбе своей родины, человек, который работоспособен и будет делать все для того, чтобы не только партия и партийное строительство развивалось, а в целом, чтобы созидалась страна, чтобы люди были счастливы и радовались каждому дню в этой стране. Но самое главное, конечно, прежде всего, это работа с людьми, работа с населением. И я думаю, что как раз Марине Владимировне это будет удаваться в первую очередь, потому что, возглавляя областной совет депутатов, это как раз и есть та самая профессия, которая напрямую связана с работой с населением.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Завтра Главное управление юстиции Брестского облисполкома совместно с Брестской областной нотариальной палатой, Белорусской нотариальной палатой, Брестской областной коллегией адвокатов, Брестским областным управлением Фонда социальной защиты населения проведет акцию по консультированию граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов юстиции и органов социальной защиты, приуроченную ко Дню независимости Республики Беларусь. Консультирование пройдет по адресу Брест, проспект Машерова, 6, с 14:30 до 16:00. Телефон для предварительной записи 30 16 16. В Пинском районе сегодня открыли мемориал в память о жителях сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Жабчицы, передает Белта. Инициатором установки памятного знака стал коллектив Государственного комитета судебных экспертиз Брестской области. Жабчицы разделили трагическую судьбу сожженных белорусских деревень. Там в первый день войны немецкой авиации было уничтожено 40 дворов. Погибли люди. Монумент напоминает стену дома с оконным проемом, олицетворяющим связь прошлого с будущим. Основание молодое деревце, чьи ветви тянутся ввысь. Они символизируют надежду, возрождение и непрерывность жизни. Международный пленэр «Лицо истории», посвященный 85-летию начала Великой Отечественной войны, продолжается в Брестской области. К нему присоединились около 15 творцов из Беларуси, России и Германии. Европейцы приехали по безвизу. Они стали участниками памятных мероприятий 21-22 июня и посетили уже ряд знаковых исторических мест региона. Пленэр продлится до 4 июля. Интернациональная группа планирует поездку в городской поселок Домачево, где посетят место расстрела немецко-фашистскими захватчиками воспитанников детского дома и установленный в память об этом событии монумент скорби «Протест». Также художники хотят побывать в Бресте на мероприятиях в День независимости Республики Беларусь. В разгар жарких дней первичные профсоюзные организации усилили поддержку работников здравоохранения. Для сотрудников, чья работа связана с постоянными разъездами и высокой нагрузкой, закупают питьевую воду. Так, Объединенный профсоюз Пинского здравоохранения оказал спонсорскую помощь для приобретения питьевой воды для экипажей скорой помощи, водителей спецавтопредприятия, а также курьеров кожно-венерологического, психоневрологического и наркологического диспансеров. Не осталось в стороне и первичная профсоюзная организация автобазы медицинских учреждений Брестского горисполкома. Для водителей скорой помощи также была закуплена питьевая вода. На Гребном канале в Бресте сегодня торжественно открыли чемпионат Республики Беларусь по академической гребле. Совсем скоро в турнире сойдутся опытные спортсмены и представители молодежной юниорской сборной. В течение 4 дней на воду выйдут более 200 спортсменов, сборные всех областей Беларуси и Минска, а также гости из Российской Федерации и Королевства Таиланд. Им предстоит покорить дистанцию в 2000 метров. Именно такой стандарт установлен на Олимпийских играх. Турнир – важнейший отборочный этап сезона. По его итогам сформируют пул кандидатов для участия в чемпионатах мира и Европы. В центре внимания – олимпийские классы лодок «Одиночка», «Двойка без рулевого» и «Двойка парная». В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 16 до 21, днем от 22 до 27, по восточной половине области до 28-30 с плюсом. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 тепла.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.12 на наших эфирных, и мы продолжаем это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович, и в ближайший час мы вместе с вами узнаем массу интересной, а самое главное, полезной информации. Совсем-совсем скоро в этом часе, во второй половине, расскажу о том, что, как изобретение чего буквально 47 лет назад перевернуло прослушивание музыки. А также узнаем, куда же укажет стрелка нашего радиокомпаса. Узнаем еще об одной достопримечательности нашего первого региона. Что у нас в музыкальном эфире? Здесь совсем скоро Селена Гомес и «Slow Down». Чуть пораньше Тимошенко, Евгений, «Hold Me». Джоэл Кори, Devotion, буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на часах 18:25, и давайте посмотрим, куда стрелка нашего радиокомпаса укажет сегодня и где, в какой точке интересной нашего первого региона мы с вами сегодня окажемся. И что у нас на очереди? Смотрю, на фотографиях, символизирующих Барановичский район, часто можно встретить огромную мельницу. Сегодня узнаем, где же она находится. Это визитная карточка районного центра ремесел в агрогородке Русино на берегу реки Щар. Здесь, безусловно, должно понравиться любителям народного творчества, так как можно не только увидеть работы лучших мастеров, но и самому познать все тонкости благодаря мастер-классам. Среди самых интересных экспонатов – предметы из соломы и дерева, коллекции самоваров, узорчатых поясов и старинных подсвечников, выполненных в технике художественного точения и другое. А вот в зале народных промыслов посетители узнают, что Бондарь и Бортник – это не просто паспортная фамилия, а название профессии наших предков. В соцсетях посетителей центра ремесел нередко можно найти фотографии чучел животных, древних рыболовных снастей и старинных ульев. Тонкостям изготовления керамических изделий здесь и вовсе посвящен целый зал. Культуру быта крестьянской избы можно посмотреть в отдельном зале, где представлены красный угол, печь, мебель, ткацкий станок, патефон и многое другое. Помимо того, посетителей ждет литературно-исторический зал, экспозиция которого посвящена деятельности таких знаменитых людей, как Андрей Римша, Адам Мицкевич, Павлюк Багрим и другие творцы. Здесь же можно познакомиться и с архитектурой района благодаря макетам исторических зданий. В районном центре ремесел деревни Русино круглый год проводятся различные уникальные мероприятия и праздники. Так что после посещения данного музея у вас появятся не только новые знания, но и вполне вероятно и новое хобби. Так что дерзайте, тем более, что это наша история.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 16-21, днем 22-27, по восточной половине области плюс 28-30. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24. В Пинске ночью 18-20, днем 23-25. В Бресте ночью 19-21, днем 23-25 градусов.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: За окнами первый день июля, и пока мы с вами добираемся до уютных диванов и теплого ужина, давайте на пару минут отмотаем время назад, ровно на 47 лет. Представьте, 1979 год, улицы Токио. И вдруг вы видите парня, который идет в наушниках и явно находится в своем собственном мире. Сейчас это обычное дело, а тогда это было похоже на магию. Именно 1 июля 1979 года, когда японец по имени Акио Морита показал миру маленькую коробочку, которая перевернула все. Это был Sony Walkman. До него музыка была привязана к комнате или к машине. А тут, пожалуйста, бери с собой любимую кассету, надевай легкие наушники, и весь город становится твоим личным кинотеатром звука. Первые покупатели, кстати, недоумевали, как это купить плеер, который даже записывать не умеет. Но прошла пара недель, и все поняли, запись-то и не нужна. Нужно волшебство, когда ты просто идешь по улице, а рядом играет твоя любимая пластинка, и тебе никто не мешает. Знаете, глядя на сегодняшний день, 1 июля 2026-го, я понимаю, что все мы еще носим Walkman в карманах. Просто теперь это смартфоны, а кассеты сменили стриминги. Но привычка уткнуться в наушники по пути на работу или пока ждешь автобуса, она родилась именно тогда, в конце 70-х. Кстати, забавный факт. У самого первого Walkman было два разъема для наушников, чтобы вы могли разделить один трек с соседом. Представляете, вот сегодня мы наоборот стараемся отгородиться от мира, а тогда наоборот хотели поделиться музыкой с другом. Сейчас среди молодежи в соцсетях настоящий бум на винтажные плееры. Энтузиасты восстанавливают старые модели, сравнивают теплый ламповый звук кассеты и им цифру. И это не просто техника, это ностальгия по времени, когда, чтобы собрать свой плейлист, нужно было сидеть у магнитофона с карандашом в руке и переписывать песни из эфира. Целая культура, которую уже не вернуть, но одно мы у них точно позаимствовали. Это то самое чувство свободы, так что, друзья, когда вы сегодня перед сном или завтра по дороге на работу воткнете наушники, вспомните маленькую синюю коробочку. И помните, мы слушаем музыку 2026 года. Мы гуляем по дорожкам, протоптанным еще в 1979. Хорошего вечера и классных треков в ваших плейлистах. Слушаем дальше.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с...
1: Ну что ж, дорогие друзья, и вот, собственно, тот самый финал нашего вечернего шоу «По дороге домой». Даже как-то так получилось, что и не захотела музыкальная отбивка называть то шоу, которое вы слушаете. Ну, наверное, все от жары. И, кстати, насчет жары, вот уже потихонечку в Бресте начинает капать, накрапывать, а может быть уже и не накрапывать. Я говорю о том, что я вижу сейчас из окна дождик, а это значит, что будет свежее, будет легче. И, можно сказать, то самое пекло, ту самую жару мы с вами практически...

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Основной прирост трудовых ресурсов в стране сейчас обеспечивает Минская и Брестская область. В факторах роста занятости положительную роль сыграло привлечение на рынок труда пенсионеров. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник отдела демографических прогнозов и защиты населения научно-исследовательского экономического института Минэкономики Наталья Привалова. Сейчас иной подход к старению. Даже появился термин «серебряная экономика», который в мире и у нас уделяется достаточно большое внимание, поскольку неразумно не использовать в интересах общества людей с опытом и зачастую высокой квалификацией, отметила Наталья Привалова. В Брестской области из-за аномальной жары значительно увеличилось потребление воды. Об этом рассказал генеральный директор областного унитарного предприятия управления ЖКХ Александр Максимчук. Значительно увеличилось потребление воды. Это связано с экстремальной жарой, с поливами, с наполнением бассейнов. Так происходит везде. Сегодня резервуары чистой воды наполнены где-то на 80%. Есть возможность давать людям в сеть, рассказал Александр Максимчук. На территории Брестской области работает более 700 водозаборов. Все они работают сейчас на пределе проектной мощности, а то и выше. Первоочередное внимание уделяется городским водозаборам, которые обеспечивают водой большое число людей.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сертификаты централизованного тестирования начали выдавать сегодня в Беларуси, сообщает Белта. Забрать документ можно в пункте, где абитуриент сдавал испытания по предмету. Если ЦТ сдавалась в разных пунктах, забирать сертификаты придется в каждом из них. Для получения сертификата представителям абитуриента необходимы копия документа, удостоверяющего личность представителя, доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством, копия документа, удостоверяющего личность абитуриента и документ об образовании абитуриента. И последнее. Праздник «Страна счастливого детства» на острове посреди Муховца прошел в Бресте. Центр юных моряков «Салатилии» проводит праздник для детей и воспитателей из детских домов семейного типа уже не один год. В этот раз были приглашены дети из Ленинского района Бреста. Начинается мероприятие праздника с прогулки по Муховцу на теплоходе. С детьми общается капитан судна. С новостями знакомила Мария Демчук. Служба информации «Радио Брест». В завершение о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 16 до 21, днем от 22 до 27, по восточной половине области до 28-30 с плюсом. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 тепла.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 16 до 21, днем от 22 до 27, по восточной половине области до 28-30 с плюсом. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем западный, северо-западный, 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 16 до 21, днем от 22 до 27, по восточной половине области до 28-30 с плюсом. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 тепла.

0: Зоркі гаворяць.
1: Дякую, что вы застались с нами. Зараз надошел час рассказать про отказание от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра Шалі може нястримно потягнуть у великі шумні кампанії, каб хоч і на імгненні опинуться у центрі уваги. Ну, калі і не опинуться, то хоча б помарити і пофантазірувати на гэтую тему. Нічого дрэннага у гэтым няма, однак паспрабуйте не занадто заноситься, каб не выклікаць колкасця у свой адрас. Тим больш, что на насмешки і Шалі завтра будуть реагувати удвоя востра. Завтра Скорпіон постоянно будет оттягиваться на хатние справы и клопоты. Ну и добра, самый час заняться домом и уладкованием побыту, а все остальное смело можно откласти на потом. Все равно, никаких грандиозных прорывов и выников завтрашний день не обяцая. Вот только не варто надавать великого значения дробязям и невеликим неприемностям, иначе Скорпіон рискует зациклиться на их на несколько дней. Завтра день у Стральца будет литерально переполнен износинами, а так само усяких роду непоразумениями. Ну а причиной этих непоразумений стане непоследовательность самого Стральца. В этот день ему не то, как захочется свядомо порушать правила, просто его раз по раз будут оттягивать разностайные дробязи. То, на что в другий день Стралец не звернул бы уваги, завтра может нечакано захопить его, тем самым порушивши все его планы на день. Завтра у Козярога прочнется особливый нюх на все пригожее, перш за все на гроши. Вероятность найти завтра, коли не скарб, то какую-нибудь старую заначку вельми высокая. Ну и на конт заробку, гэты день обяцая порадовать Козярога приемными сюрпризами. Можно, до прикладу, намякнуть начальнику об додатку до зарплаты, и он успрыме гэта доброзычливо. А вось на конт переядания Козярогу треба быть остерожней, инакш ён рызыкуе нанести своей постати тяжкий удар. И остерожней с марнаваннями завтра на радость вы рызыкуеце выдаткаваць значна больш, чым знойдзеце. Заўтра мяжа паміж трэба і хачу стане для вадалея зусім ужо зыбкай. Яму захочацца даць волю сабе і сваім пачуццям, аднак ідучы на падставе ў жаданняў і эмоцый, вадалею не варта чакаць ад людзей адабрэння сваіх дзеянняў. У іх погляд на гэтыя рэчы можа быць зусім не ў яго карысць. Завтра с самой раницы рыбы будут находиться у сузиральным настрое. З усіх моделей поводин самой логичной для их подастся непротивление обставинам. При этом рыбы будут незвычайно тонко отшивать перспективные тенденции и цалком могли бы выкористовывать гэты свой нюх с корыстью. Вот только чамусти им не захочется у гэты процессы умешиваться и у их удельничать. Иншими словами, ведание того, як добиться поспеху, завтра будет мирно уживаться у рыбах с полным нежаданием дейничать. Это был гороскоп для самых лепших знаков зодиаку. Я Алексей Ляхович и Радио Брест. Жадаем вам, каб усё доброе, что я сказал выше, обовязково справдилося, а усё остатнее ни у яким разе не псовало вам настрою. Приемного вечера и цудонага завтрашнего дня. До сустречи у эфира.
0: Зорки говорять.

0: место. Right now.
1: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни. Днем в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем западный, северо-западный, 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 16 до 21, днем от 22 до 27, по восточной половине области до 28-30 с плюсом. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 тепла.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 16 до 21, днем от 22 до 27, по восточной половине области до 28-30 с плюсом. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 тепла.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни. Днем в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 16 до 21, днем от 22 до 27, по восточной половине области до 28-30 с плюсом. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 тепла.
2: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Максайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни. Днем в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем западный, северо-западный, 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 16 до 21, днем от 22 до 27, по восточной половине области до 28-30 с плюсом. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-120-77-77. Возможность получения премии не разумеется, связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни, днем в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 16 до 21, днем от 22 до 27, по восточной половине области до 28-30 с плюсом. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 тепла.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни. Днем в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 16 до 21, днем от 22 до 27, по восточной половине области до 28-30 с плюсом. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 920 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ливней, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Ночью местами сильные ливни. Днем в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 16 до 21, днем от 22 до 27, по восточной половине области до 28-30 с плюсом. В Барановичах ночью 17-19, днем 22-24, в Пинске ночью 18-20, днем 23-25, в Бресте ночью 19-21, днем 23-25 тепла.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, по востоку до 28-30 с плюсом. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, по востоку до 28-30 с плюсом. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 тепла.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, по востоку до 28-30 с плюсом. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 тепла.
0: Наша музыка.